0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Ты зачем усы сбрил?
2: Что?
1: Я говорю, зачем усы сбрил, дурик?
2: У кого?

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
4: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
4: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
2: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

знаешь, ни разу мне не было так хорошо. Это мой бзик, но душа моя словно в раю. Я тебя у осени ржавой случайно нашел. Ты белым снегом упала на осень мою. Снег этот милостью Божией летит и летит. Знаешь что?

понимая, что мы тут уже ни при чем. Просто сидеть и молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом.

0: молчать ни о чем. Просто друг друга тихонько касаться плечом. Просто однажды открыть это небо ключом. Не понимая, что мы тут уже ни при чем.
1: Радио «Шансон».

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob. ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19,
1: Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+. Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те вроде бы...

0: уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
0: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
0: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Мне и матушка моя говорила, и в кого ж ты, мой сыночек, удался –

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

За окном холода, и по снегу следы, и разные судьбы. Поменял города, поменялись мечты и разные люди. И конвой догонял, лаем псы разрывали пространство ночное. Это все не со мной.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ Кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ Банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

даруй, Господь, неделю волшебства. Вдали от родины блуждают эмигранты, ложатся спать, и снится им Москва, и снится им Москва.

время свое берет, новые ждут дела. Наш вновь продлен полет в года. Снова добро и блажь, время с тобою в страже.

Подарите мне вечер в Москве, подарите и улыбкой своей у меня.

0: Реклама. Выбирайте Wildberries.
1: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
2: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я не старый, но поверь, уже седой. В нашей жизни ничему не удивляюсь.

0: Он шепчет мне, что я у женщин вечный год.
1: Мой лучший год.
0: Хоть с поздний час, а я вот жду, что ты придешь.
1: Я тоже жду.
0: Под звон дождя, но не сегодня.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Народ. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?

0: 1, 2, 5.
1: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
0: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125.
1: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
2: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 30 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

грусть, завтра я в тебя в который раз влюблюсь. А сегодня бьюсь об мову и шепчу.

Женщина – семейное существо. Мысли я родил невинную, поджигаю в трубочке вещество и затяжку делаю длинную. Даже если сделано из кости, для страданий жизненных и утех, наливайте в рюмочки жидкости и давайте выпьем за них, за всех.

все мужчины-физкультурники. На зарядку рано всегда встаем, но, конечно, делаем вид на публике, будто часто курим и много пьем. Честно говоря, надоело нам. Мы не курили бы каждый час и не прикасались бы к стаканам, если бы не пить уже.

Возвращаться хочется к старости, но редко они видятся с предками. Думаешь, они наша пенсия? Весело глядя,

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя без

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

горе наш стоял. Приходила с хутора девчина, угощала, чем Господь послал.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
6: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
7: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
8: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ОРБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения.

0: решиться благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. *125. Все звонки анонимные. *125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

положено. Костюм, рубашка, галстук узенький, дарил букеты ей роскошные. А эта девушка жеманная капризно хлопала ресницами, мол, самолетик слишком маленький.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Ушел из жизни известный российский журналист, музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов. Ему было 58 лет. Как пишут СМИ, причиной смерти стал несчастный случай. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на окружение ведущего, Соседова планируют похоронить на Перепеченском кладбище в Московской области. Соседов был одной из самых ярких фигур музыкальной журналистики. Широкую популярность он получил в 90-е годы благодаря участию в шоу «Акулы пера». Оценки Сергея Соседова нередко были резкими, осуждения часто вызывали жаркие дискуссии. Шансон по-русски он знал, любил и чувствовал особенно хорошо. Соседов считал, что Михаил Шафутинский давно заслужил звание народного артиста России. 3 сентября президент Владимир Путин присвоил певцу это звание. Коллектив нашей радиостанции выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам легендарного Сергея Соседова. К другим новостям. Пенсии в России в ближайшее время увеличат нескольким категориям граждан. Так, с 1 октября пройдет ежегодная индексация выплат военнослужащим, сотрудникам МВД, Росгвардии, ФСИН и противопожарной службы. Кроме того, пенсионерам, которым в сентябре исполнилось 80 лет, с октября удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Суммы изменят автоматически. Роспотребнадзор ожидает пика заболеваемости гриппом в новогодние праздники, а в дальнейшем в середине января, сообщила глава ведомства Анна Попова. Возможно, сроки сместятся на конец декабря. Попова призвала привиться к этому времени. Ранее сообщалось, что в России растет заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19. Экзамен по физике со следующего года может стать обязательным для поступления на 37 направлений подготовки в российских вузах. В перечень войдут машиностроение, прикладная механика, робототехника военного и специального назначения и другие технические специальности. Это следует из проекта приказа Миноборнауки. В текущем году физика была обязательным вступительным испытанием для 29 университетских программ. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
0: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: соглашусь со Стасом Михайловым. Действительно, нет ничего дороже любви. И, конечно же, здесь появляется утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Мы люди, которые любят каждого нашего радиослушателя. Всем желаем доброго утра и прекрасного настроения. 7 часов 6 минут в столице. 24 сентября на календаре. Четверг. Здравствуй, Марина.
1: Здравствуй, Артем. Здравствуйте, наши любимые слушатели. Мы надеемся, что у вас с утра в четверг прекрасное настроение. Ведь четверг, он такой немножко предвкушение пятницы, уже начинается с утра. 24 сентября по праздникам. Всемирный день моря. Праздник законченности дел. День незапланированных безумств. Международный день караванщика. Так, ну и, наверное,
0: смотрю,
1: все.
0: Кто-то предвкусил уже перед пятницей.
1: Почему?
0: Судя по праздникам.
1: Не, ну праздники такие.
0: Какие?
1: День адвоката, например. Во. В Гватемале, правда.
0: Так, если вы нас слушаете в Гватемале, и если по счастливой случайности вы еще и оказались гватемальским адвокатом, то мы вас поздравляем с профессиональным...
1: Еще в календаре Едвиги Карловны.
0: Слушай, подожди, подожди. А ты всегда нам гватемальские календари читала? Или до этого были...
1: Если что-то было интересненько.
0: Или до этого были наши какие-то праздники. В общем, дорогие друзья, подарите Марине Дымовой...
1: Не надо мне ничего дарить, что ты начинаешь.
0: Но с нашими, российскими.
1: Ну, в Аргентине день водителя автобуса.
0: Ну, это... Да, да. Это очень важно. Поздравляем вас, аргентинские водители и гватемальские адвокаты. Впереди новости.
1: Я рад, что тебя повеселила, а то сидел тут с кислой миной с утра пораньше.
0: Впереди новости, которые вы проспали.
1: Играем в черный ящик и наш фирменный музыкальный гороскоп. Прекрасного четверга вам!
2: В чужом

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Слушай, вот недавно мы с тобой буквально пару дней назад обсуждали, нужно ли гладить постельное белье.
3: Так.
2: И вот что нам сообщают специалисты. Россияне стали чаще страдать аллергией из-за того, что они отказываются гладить постельное белье.
3: Так.
2: Число обращений к аллергологам с такими симптомами, как кашель, зуд, заложенность носа, выросло на 40% за последние полгода. Одна из причин – это пылевые клещи. Они, между прочим, Марина, погибают только при стирке на 60 градусов. Я, кстати, выше стираю. Температурка у меня под 98 градусов. Вот, при глажке или отпаривании. А стирка при 30 на них вообще никак не влияет. Для них это просто сауна, спа-процедура, понимаешь?
3: А, боже, какой ужас. А их можно увидеть без микроскопа?
2: Нет, конечно, нет. Без микроскопа ты их не увидишь. Да, и самое главное...
3: Ну, подожди, окей, белье ты постираешь. А матрас, например?
2: А ты
3: они же,
2: наверное,
3: в матрасе
2: на
3: живут
2: матрас.
3: Тоже, значит, они могут пробраться но через простыночку.
2: Ну, вот именно 10 дней, 2 недели им хватает, чтобы из матраса попасть на простыночку.
3: Боже, ну вот что с утра мы такое рассказываем, а?
2: То, что
3: простите
2: вы нам прислали,
3: нас,
2: уважаемые коллеги-новостники, вот то мы и рассказываем.
3: Это я нашла эти новости.
2: Я, Артём, тем более,
3: сама
2: ты,
3: нашла.
2: Вот, я сейчас пытался тебя отмазать, но ты не хочешь, ты сама себя топишь и признаешься, что это твои новости.
3: Так, мы еще с вами обсуждали, что что-то надо делать с олимпиадами. И вот, пожалуйста, уже Министерство образования и науки предлагает с 1 марта ввести изменения, что только победители олимпиад смогут поступать в вузы без вступительных испытаний.
2: А раньше второе место,
3: еще же
2: третье
3: были
2: место.
3: Призеры, да? А теперь призеры лишатся такой возможности. Также планируют изменить вступительные экзамены. История станет обязательной там, где раньше вузы выбирали между историей и обществознанием, а математика будет для всех специальностей в сфере информационной безопасности, тоже обязательным предметом.
2: Да.
3: Вот с 1 марта 2027 года такие ждут изменения нынешних выпускников.
2: Ну, для чего это делается? Для того, чтобы как можно больше людей, не принимавших детей, не принимавших участие в олимпиадах, могли попадать в институты на бюджетные места, правильно?
3: Ну, типа
2: да.
3: того.
2: Мутировавший гонконгский гриб добрался до Подмосковья. Ты представляешь, как близко от нас до Гонконга, Марин?
3: Гонконг ближе, чем нам кажется.
2: Гонконг гораздо ближе, да. Вирус может вызвать высокую температуру. Температура эта начинается только от 38 градусов. Ломота, осложнение. Ты знаешь, что такое ломота?
3: Ну, тогда, когда кости попали.
2: Кости ломит, да, молодец. Включая пневмонию. Сейчас в России также начался сезонный подъем острых респираторных вирусных
3: инфекций.
2: Почему
3: он называется гонконгский? Он пришел к нам оттуда?
2: Да, из Гонконга.
3: Просто про... Что знаю я про Гонконг? Помнишь, был фильм про огромную обезьяну?
2: Кинг-Конг?
3: Да.
2: А ты всегда думал, что Кинг-Конг это как и Гонконг?
3: А Кинг-Конг, он из Гонконга или нет? Мне казалось, что какая-то связь.
2: Нет, Кинг-Конг был африканский.
3: Да он какой же, африканский?
2: В Африке он же.
3: Ну, обезьяна африканская. Ну, это же где-то происходило в Китае.
2: Шимпанзе. Это уже другая часть, Марин.
3: Ну,
2: ты
3: я вот
2: перескакиваешь из части на часть.
3: История о том,
2: Кинг-Конг
3: как...
2: Кинг-Конг зародился в Африке. Они его ловили там в африканских джунглях.
3: Но он же по Гонконгу ходил.
2: И потом привезли
3: ходил.
2: Его в Нью-Йорк. Это вторая часть уже, когда он ходил.
3: А все Кинг-Конг, это все смотрели?
2: Гонконги. Гонконг. Кинг-Конги.
3: Да.
2: На самом деле я интересовался, когда был в Гонконге, я говорю, почему...
3: Кинг-Конг был у вас.
2: Почему от вас идет вся вот эта какая-то зараза, какие-то новые мутировавшие вирусы?
3: Ну, подожди, пандемия из Уханя пришла.
2: Ну, это она искусственно создана, мы не будем об этом говорить. Вот, мы сейчас говорим про природные изменения в вирусах. Вот, и они сказали, что Гонконг – это одна из немногих стран, где среднегодовая температура воздуха плюс 24-25 градусов. Вот, то есть, понимаешь, и зимой, и летом они одним цветом. Вот, и, как правило, в такой вот как раз среде, именно благоприятной для микроорганизмов и вирусов, вот они размножаются.
3: А что, только
2: мутируют.
3: В Гонконге так?
2: Ну,
3: это, а это же, там
2: одна
3: же
2: из
3: порт?
2: Немногих... Что?
3: Там же порт?
2: Там, да, это на море,
3: мы,
2: конечно.
3: Моряки, моряки, женщины с низкой социальной ответственностью привозили.
2: Моряки сначала дружат с Кинг-Конгами, а потом привозят вирусы в Гонконг.
3: Но при этом, знаешь, пик заболеваемости гриппом ожидают вообще к Новому году, что странно.
2: Году. А у нас впереди пик.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: В
4: Калая Мария Поет требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 110 тысяч рублей. Телефон 921-700-6804. Скачать и заполнить анкету для трудоустройства можно на официальном сайте или в офисе компании.
5: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание.
1: Достаточно одной таблетки.

0: в черном ящике.
1: Это игра «Черный ящик» на радио «Шансон». И мы что-то традиционно помещаем в этот ящик, а вы традиционно что-то должны отгадать, что в этом ящике находится. И, конечно же, первый, кто отгадывает, что же у нас сегодня в «Черном ящике», тот и одерживает победу, забирает приз, сувениры от утреннего шоу в формате 2D.
2: Ты понял, что я загадала?
1: Да, я понял, что ты загадала. И мне кажется, что музыка, которая звучит в нашем эфире, безусловно, оказывает влияние на содержимое «Черного ящика».
2: Какая-то песня есть про них?
1: А я тебе сейчас потом расскажу.
2: А, хорошо. Название происходит от малайского слова.
1: Малайское слово, друзья, присылайте. Какие вы знаете малайские слова?
2: Вообще, когда в 16 веке мореплаватели отправились в те края...
1: А еще вы знаете, в какие края отправились?
2: Ну, в те. Назовем это в те края.
1: В те края. Ну, может быть, мы скажем, это Азия, Африка, Европа, что это? Антарктида. Куда отправились
2: это мореплаватели? Островное государство.
1: Америка, может быть, там, я не знаю. Островное.
2: И открывать новые острова и материки, и вообще, в общем... Век географических открытий.
1: Но мы не скажем, кто отправился на корабль.
2: У них были пышные кудрявые волосы.
1: У местных жителей, которых увидели мореплаватели.
2: Да.
1: Или у мореплавателей были пышные кудрявые. У кого были пышные кудрявые волосы? Быстро
2: говори. Ну, у мореплавателей как? У них же нехватка витаминов. У них там уже, наверное,
1: цинга.
2: Выпадали волосы.
1: Короче,
2: мы загадали не моряков.
1: Передки были так.
2: Во-первых, свинья для этих людей — это мерило богатство и самый ценный питомец.
1: Бигуди.
2: Женщины выкармливают даже поросят грудным молоком. Интересно, до сих пор? Короче, у них типа свинья как член семьи.
1: Да.
2: А еще у них есть культ батата, потому что это главная еда. У них батат, может быть, вы знаете, такой сладкий картофель. 99% в рационе жителей, вот это вот именно он. Самое, что удивительное, у них огромное количество языков. 800. То есть они...
1: Вася, они друг друга не понимают,
2: ну, не
1: вообще.
2: Не совсем.
1: Вот. Не так.
2: Как? Ты же не понял просто, что я сказала. Ты на одном говоришь языке, я на другом. Сейчас мы позовем Евгению Меркушеву с нами пообщаться. В общем, загадали мы коренных жителей острова Новая Гвинея.
1: Да, отгадано уже давно все. Уже куча вариантов.
2: Да, хотел еще какие-то интересные факты
1: даже
2: рассказать.
1: Даже вот пигмеи нам присылали. Но больше, конечно, присылали папуасов.
2: Ну,
1: и
2: да.
1: первым, кто прислал нам папуасов, оказался Сергей. Сергея мы поздравляем.
2: Короче, моряки приплыли, увидели кучерявых людей. Назвали их папуасы от слова папува, что означает курчавый, понимаете? Mm-hmm. Так все запущено.
1: Вот, так что, Сергей, вы молодец. На аватарке...
2: Сергей Кудрявый?
1: Нет, на аватарке у Сергея вообще инопланетянин какой-то.
2: Сергей, вас забирали?
1: Сергей, да. Вы знаете Катю Лель, вы были с ней. У вас все зубы на месте. Ладно, да это мы шутим. В общем, дорогие друзья, действительно...
2: А зачем поясняешь?
1: Папуасы были.
2: Либо шутишь так, чтобы все поняли, либо не шути вовсе.
1: Да? Хорошо.
2: Как я делаю.
1: В общем, хорошо. Папуасы, Сергей, номер телефона присылайте.

0: позвоню.
1: Реклама.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар — обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
7: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
8: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но Витаон для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Радио «Шансон».
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
15: Такие новости.
16: Такие новости.
15: На радио «Шансон».
17: Круассаны и слойки могут подорожать из-за дефицита сырья. Я по-французски...
18: Ле сырье.
17: Подорожало. Так, производители
18: хлеба... А ты можешь так всегда разговаривать? Мне кажется, это было бы интересно. Как будто бы ты приглашенный французский шансонье.
17: Да, шансонье? Ё-моё!
18: Не, подожди, сейчас не, вот это не надо. Это уже русский шансонье. Ну так и что там с круассанами?
17: В общем, производители хлебобулочных изделий пожаловались на резкий рост цен на маргарин и масло.
18: А не надо нам маргарин
17: бахать,
18: только слойки,
17: масло,
18: пожалуйста.
17: Точно, да, да, не надо нам маргарин.
18: А масло что, пожалуйста, сливки можно, я сама взбиваю сливки. Зачем маргарин? Масло сделать элементарно.
17: А молоко где берешь?
18: Ну, летом покупала.
17: А зимой?
18: Мама моя, знаешь, сколько она морозила? У нас вся морозилка в замороженном молоке.
17: У вас в морозилке морозится молоко?
18: Да.
17: Вы не знали, что его можно купить в магазине?
18: Нет, это твое пастеризованное, это все знаешь.
17: А вы прям, а у вас там с этими, с бактериями?
18: Ле пастеризион.
17: А у вас там ле сальмонеллез в вашем молоке?
18: Я по-твоему продаю, что ли? Я для себя могу делать, что хочу.
17: И в чем вы морозите? Вот мне просто интересно.
18: Все, давай.
17: Подожди, в банке нельзя, банка лопнет.
18: Пластиковая бутылочка.
17: В пластиковых бутылках у вас молоко.

0: сегодняшнего дня. Так. Потребление алкоголя в России продолжает снижаться. Не дадим падению. Так,
1: остановим падение.
0: Остановим. Потребление алкоголя. На 10% с начала года, Марин, представляешь, за 9 месяцев люди на 10% снизили потребление алкоголя.
1: Ну, потому что летом кто пьет? Никто.
0: Все пьют, смотря что.
1: Водичку.
0: Я имею в виду пиво там, как безалкогольное, естественно. Игристое, безалкогольное, естественно.
1: Безалкогольное сидр, игристое, это ужас.
0: Сидр, вот
1: прям,
0: безалкогольное, естественно.
1: Прям жуть. Лучше так, воду.
0: В общем, за последние 5-6 лет потребление алкоголя в стране сократилось на 15%. На самом деле это здорово. Вот можно смеяться сколько угодно на эту тему, но то, что у нас молодежь пьет меньше, а мы, старики, как пили, так и пьем, вот меня устраивает.
1: Я горжусь молодежью. Я читала про нынешнюю молодежь, но вот про тех, кому там до 30 лет, что они реально не пьют, не курят, и еще у них вот этого нет.
0: Я неделю... Секса. Да, вот это плохо. Но мы, старики, готовы помочь и здесь. В общем, смотри, я...
1: Что, мастер-классы будешь проводить для зумеров?
0: Я недавно, буквально неделю назад вел свадьбу. И там были прям совсем молодые жених и невеста. Я тебе про них рассказывал. Ну, там буквально 22 года невесте, там 25 жениху. И, соответственно, приглашенные гости. И я такой хожу там, как обычно. Эй, давайте веселиться, давайте выпьем. Сидят девчонки, целый стол, и мальчишки. Я говорю, а вы-то что такие грустные? Что не пьете? Они такие, дяденька, а вы знаете, что мы зумеры? А зумеры не пьют. И они прямо на полном серьезе.
1: Ты хоть выгнал их с этой свадьбы?
0: Ну, конечно, если бы это были мои гости на моей свадьбе, я бы их, конечно, выгнал. Я тебе больше скажу, я бы их даже не позвал.
1: Нет,
0: я бы позвал, они бы подарили подарки, потом бы я их выгнал.
1: У тебя же мало мероприятий, я думала, потому что ты выгоняешь 3 гостей, которые не пьют со свадьбы.
0: Нет, я никого не выгоняю и надеюсь, что мероприятий будет больше.
1: А я на следующей неделе иду на подставную свадьбу, и у меня будет роль женщины, которая выкрикивает тосты.
0: Это вот ты все-таки решилась на это сходить?
1: Да, там сказали, что нужен какой-то костюм в стиле 90-х, желательно подмазать себе зубы золотым,
0: Не переживай, тут ты не прогадаешь. У тебя любой костюм, извини меня, любое платье в стиле 90-х.
1: А подруга моя, она будет кладовщицей.
0: А, так ты еще и с подругой идешь?
1: Как я могу одна пойти на подставную
0: свадьбу?
1: Слушай,
0: ну ты будешь снимать это все, надеюсь, там трансляция какая-то?
1: Ну, я вообще,
0: какая-то,
1: честно говоря, я не понимаю, как это будет происходить.
0: Я очень хочу посмотреть на все это безобразие.
1: 60 гостей на этой свадьбе, все подставные.
0: Друзья, Марина идет на подставную свадьбу.
1: У меня просто подруги замуж не выходят.
0: Марина идет на ненастоящую свадьбу, и она даже купила на нее билеты. Боже мой, сколько ты заплатила?
1: Давай не будем об этом.
0: Ну, давай не будем.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 24 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Займитесь какой-нибудь ерундой. Ну ладно, шучу. Рутиной. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
2: Тельцы, а вы разберитесь в завалах старых дел. Сегодня вы сможете решить одну или даже несколько из них. И все будет получаться с легкостью. Для настроения послушайте сегодня песню «Ветер» Артема Демина.
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допустить ошибки и довести все проекты до успешного окончания. Вам в помощь песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний сегодня может огорчить вашу семью, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. Ну, если это, конечно, не трехкомнатная квартира в вашем городе. А ваша песня в этот четверг — чашечка кофе, аромат ванили Виктора Королева.
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь с наиболее важными вопросами. Ваша песня «Такие новости» Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот день с соблюдения режима дня. Ну, начните утро с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели начать новую жизнь. Когда, как не в четверг, это делать? Сделайте это сегодня, и будет вам счастье. А ваша песня — Чубчик Кучерявый, Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его так много, что можно даже поделиться этим счастьем с окружающими. Они обязательно оценят щедрый подарок. Будьте добрее, настроение дня — песни «Мой бой» Шамана.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь их скорее разрешить. А ваша песня — «Славные денечки» Анатолия Полотно и Феди Кармана, участника «Бархатных
1: встреч». Вы поняли, куда надо ехать. Стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Им нужно ваше внимание. Послушайте песню «Изба» Ивана Кучина.
2: Козероги, сегодняшний день благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову, она вам точно еще пригодится. Ваша песня «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: Водолеи, сохраняйте спокойствие, слушайте легкую приятную музыку и любуйтесь природой. И пусть вас радует эта золотая осень. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
2: Рыбы, обязательно воспользуйтесь всеми предоставленными возможностями для продвижения своих дел и интересов. Вы на пути к исполнению мечты. А музыкальный совет ловите сегодня в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов будут на «Бархатном шансоне». Не забывайте об этом.

Но знаю, не дойдет оно, ведь я не буду его даже отправлять. Сказать я многое хочу, но, как обычно, промолчу. Бумага стерпит все, что я пишу опять.

признаться нету сил. Я об одном себя просил. Скажи о чувствах ей и, может быть, поймет. Но в этот вечер я один, и я опять разжег камин. Он, как обычно, письма все мои прочтет.

0: для слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер премиум класса. Ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Третий пакет антимошеннических мер будет содержать более 20 пунктов. Одним из приоритетов станет усиление контроля за оборотом сим-карт, сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский. Кроме того, особое внимание планируют уделить защите подростков, которых преступники все активнее втягивают в свои схемы, в том числе в передачу сим-карт и аккаунтов. Депутат отметил, что общий уровень мошенничества снижается, однако абсолютные показатели остаются высокими. За ними стоят потерянные сбережения и сломанные судьбы. Минстрой не фиксирует системных проблем с качеством лифтов. Все оборудование поставляется с таможенными сертификатами, сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин. Он отметил, что в ближайшие 10 лет планируется заменить более 95 тысяч подъемников. Ранее Минстрой сообщал, что почти 70 тысяч лифтов в стране завершили срок эксплуатации. Его продлили до 2030 года. К этому сроку оборудование должны заменить или модернизировать. Россиянам стали чаще одобрять потребительские кредиты. В сентябре показатель вырос до 15%. Годом ранее было всего 6%. Банки по-прежнему внимательно учитывают долговую нагрузку клиентов, сообщает Лента.ру со ссылкой на один из финансовых маркетплейсов. Одобряемость кредитных карт снизилась до 9%. Летом она была выше. Люди чаще брали кредитки в сезон отпусков и при подготовке к школе. Россияне стали в 2,5 раза чаще страховаться при поездках в страны Азии. Наибольшую динамику показала Япония. Доля страховок увеличилась почти на 400%. В Индии рост составил 336%, в Китае – 87%, сообщает газета «Ру». В Таиланде туристы часто страдают от пищевых отравлений, укусов обезьян и комаров. Во Вьетнаме отдыхающие жалуются на отравление и симптомы простуды. В Индонезии много обращений связано с травмами после ДТП. А далее в утреннем шоу в формате 2D обсуждаем, что вы делаете дома своими руками. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович.
3: Да, Людочка.
2: Главный бухгалтер Светлана Николаевна уже в приемной. Приглашаю?
3: Ни в коем случае, Людочка. До 11 меня просто нет.
2: Как нет? Вы же здесь.
3: Физически, Людочка, я, конечно же, здесь. А вот мысленно я с ними. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Мне нравятся все женщины на свете. Блондинка или брюнетка, все равно –

0: За милых, да.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 8:06 в столице. Здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Всех
2: друзья,
1: приветствуем, желаем вам доброго утра. Что,
2: вот, Артем вас, конечно, как будто бы так бодренько и радостно приветствует, а в глубине души он расстроен. Почему вы еще не... Он зашел, значит, в свое любимое приложение Яндекс.Радио.
1: Да, я захожу.
2: Смотрит,
1: в приложение
2: сколько человек слушает нас. Смотрит, сколько человек слушает другие радиостанции. И говорит: никто нас, Марин, не слушает.
1: Да,
2: не
1: слушаю.
2: Будут они нам ничего по теме писать, что бы ты ни придумал. Сидит, короче, причитает тут.
1: Ну не, я не причитаю.
2: Ну,
1: как просто,
2: ну короче,
1: деле...
2: он реально расстроен. Вы,
1: я
2: у кого-нибудь
1: расстроен.
2: Есть Яндекс.Радио? Можете нас там уже послушать, пожалуйста? Я как: ау-ау-ау, пожалуйста, пожалуйста. Мы же лучше, чем собак.
1: Да, просто Яндекс.Радио отражаются цифры, которые нас слушают. Я понимаю, что нас, наверное...
2: Не называй цифры.
1: Большинство людей, наверное, нас слушают все-таки в радиоприемниках, а не в телефонах. Вот все, ничего
2: все,
1: я не расстроил.
2: Ну ты не расстроил? Ну смахни слезу, пожалуйста.
1: Смахнул.
2: Тусов.
1: Большинство россиян предпочитают делать ремонт своими силами. Большинство, представляешь? Большинство рукастых.
2: Невероятные рукастые люди.
1: Да, у нас людей проживает. 6 из 10 россиян делают ремонт дома самостоятельно, не обращаясь ни к каким специалистам. Только 35% нанимают каких-то специалистов. Среди причин самостоятельного ремонта — это сложность поиска хорошей бригады за приемлемую цену. Это правда. Спрос на самих специалистов растет. За год потребность в малярах, штукатурах и отделочниках увеличилась более чем вдвое. Ну и средняя предполагаемая зарплата для таких специалистов составляет около 160 000 рублей.
2: Это за какую услугу? В общем, давайте с вами поговорим, что по дому вы можете сделать своими руками. Делали вы когда-либо ремонт самостоятельно?
1: Или всегда, может быть, нанимали бригаду?
2: Да, всегда нанимали бригаду. Если нанимали бригаду, что вам не понравилось? Вот, например, у меня друзья начали ремонт делать летом. У них в ванной комнате и в туалете до сих пор шторка. Двери им пока так и не поставили.
1: То есть не торопятся, все делают.
2: Никто не торопится.
1: А они во время ремонта у них проживают?
2: Нет, они приходят. То есть было так, что они детей отправили на дачу и думали, что эти мужчины, отделочники, будут все время делать ремонт.
1: А они там даже не появились.
2: А они то придут, то не придут.
1: А ты знаешь, какая фишка?
2: Потому что у них же не один объект.
1: Я расскажу, почему это происходит.
2: Сейчас, Марина, или попозже расскажешь?
1: Нет, сейчас уже, к сожалению, я не успею рассказать, но в следующем выходе я обязательно расскажу.
2: Слушай, оставайтесь с нами,
1: почему
2: будет интересно.
1: Так происходит, да. А вы, дорогие друзья, пишите, что умеете делать по дому своими руками. Плюс 7 909 955 103 и 0. Это номер нашего национального мессенджера Макс. Присылайте сообщение, скоро почитаем.
5: Реклама на радио Шансон.
6: Обновленный Хавейл Джолион создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным — полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым — проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Хавейл Джолион. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru. 12+.
7: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
7: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Дымова и Демин на радио.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Хотим сегодня с вами в утреннем эфире выяснить, что вы умеете делать по дому. Можете ли вы самостоятельно отремонтировать свою квартиру? Был ли у вас такой опыт? Или, может быть, вы приглашали людей? И тогда снова вопрос. А был ли какой-то интересный опыт, интересный случай с наемными рабочими? Потому что... А я тебе рассказываю. Вот ты говоришь, подружка, ты начала свое повествование.
3: Да.
2: Несколько минут назад подружка пригласила работников в надежде на то, что они там...
3: Успеют за два месяца сделать ремонт в ванной комнате, в туалете и в коридоре.
2: Знаешь, что они делают?
3: Что они делают?
2: Они к тебе приходят, когда создают видимость бурной деятельности. И тебе кажется, о, так здорово, уже сегодня пол залили там, а завтра уже стены возвели. И потом резко все тормозится. И потом уже, когда кажется, что до окончания ремонта остаются какие-то считанные дни, процесс затягивается на недели, а иногда и на месяцы. И происходит это, Марина, из-за того, что в этот момент их бригадир взял уже новый заказ.
3: Ты
2: и
3: думаешь,
2: они уже
3: так
2: туда...
3: Это
2: да, это так работает, потому что у нас это так и было, и уже нам доделывали вообще ремонт какие-то совершенно...
3: Ну, подожди.
2: Люди, которых мы вообще никогда не видели. Потому что начинали делать одни и начинали очень хорошо. Прям класс. А потом ты не поверишь.
3: Ты говоришь, бригадир, очень многие находят на всяких сайтах объявлений людей, и у них нет начальника. Два мужчины приходят и делают ремонт.
2: То есть, ну, не знаю.
3: История с бригадирами — это когда ты заключаешь договор, находишь какую-то компанию.
2: Делали, конечно.
3: А бывает же еще по-другому, что человек просто ты его нашел в интернете, он отделочник. И я думаю, нас таких людей тоже много слушают, которые.
2: Человек, который просто отделочник, он тебе будет отделывать два года твою квартиру. Ну, потому что.
3: Смотри, вот я тебе рассказываю.
2: Там должна бригада работать.
3: Как было у нас.
2: Один человек тебе будет делать год.
3: Да, ну нет.
2: Да.
3: Мы же тебе не говорим всю квартиру.
2: А я тебе говорю,
3: если частями.
2: А я покупал всю квартиру. У меня не было даже стен, понимаешь? И один человек там реально бы делал полжизни.
3: Ну, слушай, ну всякие сайты, понимаешь, там Авито-услуги, Яндекс-услуги.
2: Марин, приходит бригада. Ну, у нас было 4 человека.
3: В каком году это было? В каком году?
2: Какая
3: разница? Ну, большая разница, многое поменялось.
2: В 2010 году.
3: Просто я знаю, что нас слушает огромное количество людей, которые работают вот сами на себя. Они занимаются ремонтами. Просто дайте расскажу эту историю, почему они со шторами-то вместо дверей в туалете и ванной. Потому что они наняли людей, думают, сейчас пока летом будем жить на даче, нам эти люди быстренько сделают ремонт, ну, полностью. Причем там меняли и проводку, и всю канализацию.
2: Ну, это серьезно,
3: вот это вот, по идее, серьезно. Но проблема в том, что если раньше ты мог поехать на рынок или в какой-то магазин, найти обои, какие ты хочешь, найти какую-то сантехнику, двери. Сейчас все типа на сайте, ничего. Ну, то есть ты можешь посмотреть на сайте, приехать в магазин, а в магазине в наличии этого нет. И это надо ждать 3 недели, 2 из-за того, что все эти склады где-то в других местах находятся, например, они в Москве. И поэтому двери, которые они оплатили и заказали еще в июле, до сих пор не приехали, понимаешь?
2: Правильно,
3: и
2: потом не надо было итальянские двери заказывать.
3: Они заказали, да никакие итальянские, все сделано где-то...
2: Под Коломной.
3: В общем, потом, значит, у них не хватило ламината. Они хотели поехать докупить, такого цвета нет, его опять же надо, три вот эти ламинатины, надо ждать, типа, там, 2 недели. Поэтому все долго, тут не всегда виноваты строители. Ребят, я права?
2: Ребят,
3: хотя бы строители сейчас меня поддержат.
2: Вас ваша матушка-бригадирша отмазывала и сидела уже 2 минуты. Она права?
3: Ой,
2: ладно, что?
3: Елена нам присылает розовый набор инструментов. Я тоже такой хочу.
2: Елена и розовый набор инструментов будут увидены и прочитаны уже через несколько мгновений.
4: Радиоконсоль «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор. Все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
6: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только 2 дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
7: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
8: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, мастера «Золотые руки», ну что, где вы? Давайте, напишите нам, что вы умеете делать самостоятельно. Доброе утро, любимое радио, пишет нам Марина Сергеевна. Мы ремонт делаем с мужем уже третий год. А, вот, Марина, два человека делают ремонт третий год, нормально? Делаем сами, нанимать никого мы не хотим.
3: Подожди, может, они в доме делают ремонт? Там, может быть, три этажа в год по этажу?
2: Давай, я дочитаю сообщение, давай, будет понятно. Делаем сами, нанимать никого не хотим, потому что нанятые люди – это грешные люди. Они сделают все абы как, так как не понравится нам. Ох ты.
3: Ну, не всегда.
2: Поэтому мы все любим досконально и клеить, и мазать, и шпаклевать. А может быть, грешный это Т9? Может быть, здесь просто другое слово какое-то имелось в виду? Вряд ли тут имеет отношение к каким-то грехам.
3: Ну, почему?
2: Ну, не знаю.
3: Раздолбайство, наверное, это все-таки тоже грех.
2: Грех?
3: Местами.
2: Ну, может
3: быть. Не страшный, но грех.
2: В общем, да. Ну, ладно, что нам понятно, Марина Сергеевна. В общем, вы третий год делаете, надеемся, что еще.
3: Не, ну это же надо уметь.
2: Все сделать.
3: Я, например, понимаю, что поклеить обои,
2: да,
3: окей, плитку
2: да
3: не положишь.
2: Я в прошлом году же первый раз клеил обои, да, в прошлом году. Подожди. Или в этом?
3: Мне кажется, уже в прошлом. Нет.
2: В прошлом или в этом? Ну, короче, я недавно.
3: До развода или после?
2: Да я не помню. Ну до развода. Да, до развода, конечно, я клеил. До развода.
3: Вот и наклеил.
2: Вот
3: видишь,
2: и наклеил, да.
3: Да ладно, давайте не будем о грустном. Ну, ты хорошо поклеил, ты доволен? А, у тебя кот же что-то там и задрал.
2: Сначала кот и задрал, да, теперь я вот все поклеил. Сейчас вот кот пока не дерет новые обои.
3: Ну, видит, что хорошая рисунка, хорошая, ему понравилось. Хорошая,
2: стык в стык, все нормально.
3: Просто я, например, помню, оказывается, мы клеили обои с цветочками, ну, типа, знаешь, были
2: цветочки
3: такие...
2: Цветочки должны совпадать
3: обои,
2: по цвету, да?
3: Понятно, что не по цвету, они же какие-то вверх растут, какие-то вниз. А-а-а. Если ты изначально... там, ну, знаешь, аллегория или аллюзия к тому, что картина вот «Цветущий миндаль» Ван Гога.
2: Это самое ужасное, когда тебе нужно подгонять не просто швы обоев, а когда еще и,
3: в общем,
2: и рисунок
3: должен совпадать.
2: Я смотрю, должен,
3: у меня
2: совпадать
3: на одной стене как бы все пошло, что совпадает, и, ну, они растут вниз, а с другой стороны цветы вверх растут. Пришлось шкаф там ставить, чтобы это было не так очевидно, ну, да, понимаешь? Да.
2: Теперь вся комната заставлена шкафами, но вещи все равно на полу валяются.
3: Так вот зачем вот это все? Я так не... Ну, вот правда. Друзья, не слушайте его.
2: Так, доброе утро, Марина, Артем, я вас слушаю в другом... ну, это про приложение. Нам пишут, что в Яндекс.Радио задержка. Поэтому слушаю это в приложении, видимо, нашем фирменном радио «Шансон». Так, я по дому делаю абсолютно все, пишет нам Сашка Газарез, кроме укладки плитки. Да, ну вот и все. Я тоже не представляю, как можно плитку самостоятельно научиться класть. То есть это надо какие-то пройти институт плиточный. Вот, а техника, инструмент, прочее починить нет никаких проблем. Мне на работе все подряд несут ремонт, от сварочников до домкратов. А еще люблю дома рукоделием заниматься. Часы различные делаю, многое другое. Не умею только рожать. Ну и слава богу.
3: Это кто это, Газарез?
2: Газарез, да. Боже, не умеет мой рожать. Если, слава богу, уже,
3: если когда-нибудь у вас получится, там какую-то Нобелевскую премию обещают выписать.
2: Не надо.
3: Не надо?
2: Не рискуй, Газарез. Лучше часы делай.
3: У вас уже возраст такой, часики уже оттикали.
2: Да, вот лучше часики и делайте, да. А рожать не надо.
3: Татьяна нам пишет. Я трижды делала ремонт с нуля. Бригады разные, везде были нюансы. И переделывать заставляла, и выгоняла, когда не сдавали вовремя.
2: 10 секунд у
3: тебя. Но я каждый раз изучаю технологии и материалы, а потом я дочитаю чуть позже сообщение от Татьяны.
2: Да. А сейчас мы узнаем, умеет ли делать своими руками ремонт наш Дмитрий Малыгин.
4: На правах рекламы.
1: Автомобильные новости.
5: Всем привет! Я Дмитрий Малыгин и снова рад приветствовать вас во вселенной Йокохама. В этом цикле программ я открою вам все тайны из мира автомобильных шин. Россия – страна огромных расстояний и самых разнообразных дорожных условий. В один и тот же день автолюбитель на юге может наслаждаться поездкой по живописной и сухой дороге, а в это же время водитель в Сибири или на Урале будет прорываться сквозь снежные заносы и метель. Но по каким бы дорогам и климатическим зонам не пролегал ваш путь, одно остается неизменным. Вашему автомобилю необходимы подходящие и самые качественные шины. Именно поэтому в компании Yokohama уделяют огромное внимание развитию географии своего присутствия. На сегодняшний день широкая дилерская сеть марки охватывает всю территорию России, от Калининграда до Владивостока. Авторизированные шинные центры и официальные партнеры Йокохама расположены во всех ключевых регионах, чтобы каждый водитель мог получить профессиональную консультацию, высококлассную оригинальную продукцию и достойный уровень сервиса. На поиски дилера или подбор подходящих именно вам шин не придется тратить целую вечность. Вся необходимая информация собрана на официальном сайте yokohama.ru. Я надеюсь, все вы знаете, что только идеально подобранные шины в полной мере обеспечивают безопасность, комфорт и долголетие вашего автомобиля. Ошибиться с шириной, высотой профиля, индексом нагрузки и прочим нельзя. Минимум это может привести к повышенному расходу топлива, как максимум к дорожным происшествиям и повышенному износу некоторых элементов подвески. Узнать допустимые типоразмеры шин именно для вашего автомобиля довольно просто. Такая информация содержится в инструкции и на специальной наклейке, которую можно найти на центральной стойке при открытии водительской двери, а в некоторых случаях на внутренней стороне лючка бензобака. Вооружившись данными о типоразмере, вы можете подобрать подходящую по всем параметрам модель шин на сайте yokohama.ru или отправиться в ближайшую авторизованную точку продаж, адрес, контактные данные и режим работы которой легко узнать в разделе «Где купить». Заходите на yokohama.ru, подбирайте свой идеальный комплект и чувствуйте уверенность на каждом километре.

оставим, придя на свидание. Я розы тебе подарил. Какой ты, казалось, серьезный, качала в ответ.

0: ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: А тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
2: А я их не различаю, мне все равно.
3: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини,

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВБ, ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Когда боль не дает покоя,

0: и колесо.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома маш. Блокбастер – мощное средство.
5: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Откровенно, сокровенно.
7: Откровенно о сокровенном.
9: Говорим сегодня о ремонте, о том, что вы можете делать самостоятельно, своими руками в квартире. Роман пишет: с такими ценами, которые сейчас наблюдаются на рынке, все приходится делать своими руками. Сын поступил учиться в Тюмень. Хотели нанять человека сделать ремонт в маленькой комнате в общаге. Так цену заломили такую. В итоге парни...
10: какую цену? Расскажи.
9: Да, вот, кстати, да, жалко, что не написали, Роман, цену. В итоге парни сами сделали обои, наклеили за пару дней. Опыт, так сказать, получили по ремонту. Ну, сколько запросили у вас за поклейку обоев? Вот просто мне даже интересно, какая
10: потому
9: же
10: была
9: цена.
10: Потому что Артем же теперь тоже умеет клеить обои.
9: Я теперь тоже умею клеить обои, если рисунок не надо, чтобы совпадал. А со швами разберусь, да.
10: Я, Татьяна, должна была зачитать сообщение. Она пишет, что каждый раз, когда она изучает технологии и материалы, чтобы быть в теме, потому что когда работу заказывает девушка, ее откровенно пытаются развести. Однажды ко мне приехал сантехник, да, продолжает Татьяна, из порога: вы мне понравились, я приезжий, ищу жену и прописку. А поэтому максимально все по дому я делаю сама, не лезу только в электрику и в сантехнику. На самом деле я вот подтверждаю, что если ты женщина, и ты заказываешь какие-то строительные, в общем, работы дома какие-то, тебе нужно что-то сделать, тебя обязательно разведут.
9: А как вас разводят в автосервисе?
10: Я к тому, что...
9: Да бог ты
10: однажды
9: мой! Вы просто для них находка,
10: когда вы приезжаете. Я заказала вот это вот новое покрытие для пола, такие огромные, знаешь, большие плиты, которые, но они тоже в стыке вставляются, как и ламинат.
9: Доска. Да.
10: И, в общем, а человек, который мне все это делал, во-первых, он за работу взял денег больше, чем мне обошелся материал, а это как бы не очень правильно. Во-вторых, да, я это все таскала с первого этажа наверх, а во-вторых, он это все решил прибить гвоздями, а не стык-стык делать. Ну, не гвоздями,
9: ладно,
10: а маленькими. Ну, то есть, как бы, типа, надежней. А я из-за того, что, ну, в общем, понимаешь, да? И, конечно, мне было очень горько, обидно и... И просто иногда...
9: И ты ему заплатила деньги?
10: Ну, конечно.
9: Почему ты не научишься уже
10: бить людей? А смысл скандалить, если люди, ну, как
9: тебе
10: бы думают, что они все сделали
9: походи
10: правильно?
9: Карате,
10: значит, он не умеет по-другому. Потом я делала веранду. Мы купили вот эту вот специальную, как она называется, доска такая для веранды, пластиковая, длинные такие эти штуки. Так она вся, вот год она даже не проработала, мы там только летом бываем, она вся развалилась, ты понимаешь? Ну, то есть, это значит, что ее неправильно положили, и когда мы начали вскрывать эти доски, поднимать, оказалось то, что вот нужно было под них положить лаги там или еще что-то. Слишком было большое расстояние, поэтому доски тупо лопнули там посередине вот эти вот пластиковые, понимаешь? Как я должна была это проверить, если я не знаю, типа, ребята, вы тут случайно не слишком мало положили вот, ну, подложки вот этой?
9: Ну, это да.
10: Поэтому все это очень сложно, и
9: всем
10: женщинам я желаю мужчин, которые, если
9: умеют
10: что, вам помогут,
9: делать, да.
10: или сами что умеют
9: делать. Так, Брэдок нам пишет: у нас покосилась старая баня, я ее в одно лицо разобрал, залил фундамент, поставил новый сруб. С отделкой и крышей уже помогали родственники. Финансово просто не тянул. Вот, Брэдок молодец.

0: Нет, да. С баней разобрался.
1: Евгений пишет, а мое любимое радио, доброе утро. Я ремонт всегда делал сам. Мне было интересно из ничего сделать что-то красивое. Всему научился сам. И ламинат, и плитку в ванной, двухуровневые потолки из гипсокартона. Всем хорошего дня, отличного настроения.
0: Ну,
1: Евгений из Ивановской области. Ну, даже двухуровневые, да, потолки.
0: Ого, это уже можно зарабатывать, да, когда так делаешь. Так, однажды сделал ремонт своими руками в своей квартире, и всем так понравилось. И началось. Тёще тоже надо сделать. Потом родителям, бабушке и с дедушкой. И даже любовница попросила сделать ей ремонт. Теперь хочу построить гараж и боюсь, пишет нам Алексей.
1: Туси пишет, у меня муж работает один, сам без никого. Ну, не доверяет он никому работу. Максимум может пригласить себе в помощь проверенного электрика и сантехника, если совсем нужно побыстрее. А так, ответственность за свою работу он несет сам. А однушку под ключ делает он примерно от 1.5 месяца до 3, в зависимости от объема работы и выбора материалов. Вот, всю однушку под ключ можно сделать примерно за 3 месяца.
0: Нет.
1: Ну, вот я...
0: Но если стены есть, а если их нет... И пола нет, и ничего нет, и окон нет.
1: Туся, ответьте, пожалуйста, Артему, а то он меня съест.
0: Да, я говорю, за 3 месяца один человек не сделает ремонт, если это сдается свободная планировка квартиры. Если там уже есть стены, есть там уже какая-то там сантехника, что-то там уже это, и прийти нужно только поменять и обновить, это одно дело. А если ты приходишь, у тебя просто квадрат голый, бетонный, и человек в трехкомнатную квартиру, он один это будет делать несколько лет. Так, доброе утро. В этом году моя доченька купила квартиру трешку с черновой отделкой. И вот что мы сделали сами. Обои клеили с ней вместе. Разметки дочь поставила сама. Ну, подоконники сами. Самое главное, всю мебель собирали.
1: Розетки, Артем.
0: А розетки? А может быть, размен? Ну, описано разметки. Не, просто разметки под стены, может быть, делают тоже еще. Ну, ладно. А розетки поставила сама, подоконники. Самое главное, всю мебель собирает сама, заказывает и собирает. Но, ну, что вы сделали-то? Только обои поклеили, розетки? А стены это...
1: Подоконники, мебель сами собрали.
0: Ну, мебель собрать это несложно. Там есть инструкция.
1: Да, поэтому есть специальная работа, сборщик мебели.
0: Это смотря...
1: Мебель собрать вообще несложно.
0: Смотря, что ты купил.
1: Такой ты деловой, а вот я тебе какой-нибудь закажу.
0: Я стол
1: комод
0: собирал сам.
1: И будешь... Стол? Ножки
0: для...
1: прикрутить?
0: Нет, для ученика вот с этими, с огромными коробками, там, это было непросто, но я собрал. Правда, с другом, но мы это сделали. Ладно, все.
1: Тему продолжаем.
0: Тема
1: сообщений очень,
0: да,
1: много.
0: Пишите, что умеете делать своими руками. Плюс 7-909-955-103-0.
2: Горько вспыхнет густо ребенок.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: 1 января в России снова повысят утильсбор. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России до сих пор не запустили массовое производство биоэтанола. Добавка должна помочь нефтяникам увеличить выпуск высокооктановых марок бензина и сгладить дефицит. Ее активно используют при производстве бензина, например, в Бразилии и США. Плюс биоэтанола в том, что его делают из зерна. Проблем с сырьем в России нет. Но есть другие препятствия. В первую очередь, жесткое регулирование оборота спирта. Есть риск, что под видом биоэтанола начнут выпускать спирт для нелегального производства алкоголя. 1 января в России снова повысят утильсбор. В Ассоциации российские автодилеры из-за этого ждут снижения продаж автомобилей в начале следующего года. Мера не новая. Это очередной этап индексации. Государство будет последовательно повышать утильсбор до 2030 года. Ставки вырастут до 20%. Цена конкретных моделей изменится по-разному. Зависит от мощности, типа двигателя и других факторов. Если планируете покупку импортного автомобиля, это лучше сделать до Нового года. Появились новые подробности по будущему северному обходу Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трассу построят по государственно-частному партнерству. То есть трасса может оказаться платной. Но пока решение на этот счет не принято. Конкретную финансовую модель будут обсуждать позднее. Напомним, Новороссийск находится примерно на полпути между Анапой и Геленджиком. Сейчас транзитный трафик идет прямо через город. Из-за этого летом на дорогах скапливаются огромные пробки. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.

0: 9 утра в Костомукше.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. В четверг в Костомукше завоют сирены. О проверке системы оповещения сообщил отдел ГУ ЧС администрации округа. В четверг 24 сентября с 14.30 до 14.45 в городе заработают устройства звукового и речевого оповещения населения. Жители просят в это время соблюдать спокойствие. Сгоревшее здание бара в Костомукше законсервировали. Об этом сообщает паблик совета округа. Местные власти оперативно отработали ситуацию с руинированным объектом в поселке Контаки. Сгоревшее здание, в котором располагался бар «Пирамида», привели в состояние консервации. Собственник сам предпринял все меры к ограничению доступа посторонних лиц на объект, был убран мусор, закрыты дверные и оконные проемы. Совет округа поблагодарил начальника отдела муниципального контроля Александру Елисееву за работу. Мужчина в Костомукше получил штраф за повторную езду в нетрезвом виде. Суд также на 2 года запретил ему управлять транспортом и конфисковал автомобиль. Как сообщили в прокуратуре Карелии, 37-летний костомукшанин ранее уже был лишен водительских прав за нетрезвую езду. Спустя полгода он снова сел за руль. На этот раз мужчина управлял принадлежавшим ему автомобилем «Жетур». Сотрудники ГАИ остановили его на улицах города и выяснили, что он пьян. Суд признал его виновным уже по уголовной статье за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Мужчине выписали штраф 205 тысяч рублей. Автомобиль нарушителя конфисковали и передали в доход государству. В больницах Карелии новые машины. Автомашины марки «Газель Next» приобрели для медиков республики по линии Минпромторга России. Все машины оснащены дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. После оформления документов по одному автомобилю получат несколько учреждений, в том числе межрайонная больница номер 1 в Костомукше. Всего с помощью федеральных средств в стране закупили 191 автомобиль скорой помощи отечественного производства. Далее прогноз по годы. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон +7 995 554 74 18. Сегодня синоптики обещают в Костомукше переменную облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха от +11 до +15 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Yeah. Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на Радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Да, Марин?
1: Боль в суставе не должна быть приговором.
0: Угу.
1: А что все? Нет, не все.
0: Да.
1: Вообще-то в центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование, Артем. Любой сложности — и коленные, и тазобедренные, и плечевые. Возвращаем свободу движения, живите активно, Юсуповская больница.
0: Имеется, да, противопоказания.
1: Здоровье, просьба, и комфорт нашего,
0: может,
1: пациента.
0: Может, я уже дальше, да,
1: всего.
0: Да, уже превыше, да. Имеются противопоказания, просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника». Да.
1: Прям перебивать его нельзя, с каких это пор вообще?
0: Вообще, и когда я рассказываю про Юсуповскую больницу,
1: я хотела рассказать сама.
0: Ну, хорошо, ладно.
1: У тебя пока с суставами все хорошо.
0: А, да, над этим нельзя смеяться. Я согласен, извините.
1: Поэтому...
0: Так, ладно.
1: Тем более, мне кажется, когда дело касается ремонта, все что-то таскают, еще вот это вот ночью сверлить нельзя, днем нельзя, в обычную мусорку нельзя выкидывать куски обоев, которые ты оторвал. На самом деле ремонт — это, мне кажется, пережить ремонт и не развестись — это прям целый квест для тех, кто с семьей делает ремонт, потому что одно дело, вы куда-то уехали на дачу, и специально обученные люди делают ремонт, а вы только приезжаете — это криво, это некрасиво, тут надо переделать. А другое дело, когда вы мучаетесь сами и делаете совместно.
0: Короче, надо же жениться только в том случае, если уже квартира с готовым ремонтом. Ты про
1: ты
0: это?
1: Ты думаешь?
0: Ну, потому что делать ремонт...
1: Либо все время снимать, там кто-то делает ремонт дома.
0: Так, ладно, мы сегодня решили с вами поговорить о том, что вы можете сделать своими руками, и вот что пишут нам наши радиослушатели. Мы ремонт. Так, делаем своими руками. Это от Галины из Саратова. Причем муж, выросший практически среди женщин, настоящий мужчина. Он умеет делать все, ну, кроме электрики. На кухне, прихожей залил полы и выложил кафелем пол. Сделал потолки из панели, а в ванной, где были кривые стены, сам их выровнял с помощью гипсокартона. Я горжусь своим мужем, потому что любые мелочи, касаемо мужских рук, он решает. Галина, Сара.
1: Я сейчас вам расскажу лайфхак.
0: Давайте.
1: Полезный совет. У меня есть брат. Он раздолбай, он не хочет работать. Ну, в общем-то, типичная современная молодежь.
0: Зумер.
1: Жены у него нет. Выдать мы его, женить мы его пока не можем. Не нашлась та девушка, которая закрыта.
0: Которая его потянет.
1: Да. И, короче, и мы, когда делали ремонт в ванной комнате и в туалете в квартире, мы говорим: смотри, всему учись. Угу. Реально, у него был прекрасный мужчина-прораб, который все... Мы его нашли на сайте объявлений. Он сделал все идеально. И он реально моего брата научил делать все. В итоге брат перед летом заказал себе алмазное бурение. Сделал нам в деревенском доме вентиляцию. Мы ему говорим: купи еще сварочный аппарат. Мы хотим, ну, типа там, как это называется, навес, там еще
0: зону,
1: что-то,
0: да,
1: мангальные зоны в виде оленя там с витыми рогами. Он говорит: слушайте, ваши капризы, конечно. Ну, в общем, я к тому, что если ты однажды видел, как работает профессионал, если тебе интересно, то действительно можно научиться и потом самостоятельно какие-то вещи делать. Потому что мой брат теперь идеально кладет плитку, ламинат. Ну, то есть какие-то вещи. Действительно, он переложил вот эту террасную доску нормально, чтобы она не ломалась. Ну, то есть, и я понимаю, что зря я на него гоню, что он раздолбай не работает. Ведь он наш личный домашний прораб.
0: Но, к сожалению, вы не можете ему платить зарплату. А так, если бы он где-то...
1: Мы его кормим.
0: Допустим, это правильно? За еду, да. Рабочий за едой, это удобно. Это называется раб.
1: Ну, подожди, муж... У любой жены муж,
0: Марин,
1: по такому же положению
0: рабы
1: живет дома.
0: По такому же принципу.
1: Нет,
0: живут. За еду работают, да.
1: У нормальной женщины муж по такому же принципу делает все ее капризы, выполняет за борщ. Нет, я не права, это не так работает.
0: Дорогие друзья, пишите +7 909 955 130. Работаете ли вы за еду?
2: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Радио Шанс.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Марина, возможно, это пишешь ты, потому что написано Марина.
3: Да.
2: Здравствуйте, дорогой. А я живу в селе и ремонт делаем всей семьей. По-моему, это ты. Я фельдшер. А, нет, это не ты. Но муж тракторист. Строительных профессий не имею. 2 года назад на кухне вместе с мужем залили полы, утеплили стены, обои я клею сама. С кухни перед ремонтом убрали всю мебель. После ремонта старую мебель поставить не захотели, и финансы ушли на ремонт. Решила попробовать сделать мебель сама. И, о чудо, все получилось. Сейчас все односельчане просят сделать кому табурет, кому прихожую. Ого. С уважением, большим приветом с Урала, Марина.
3: Ну, классно, Марин, вы молодцы,
2: вы нашли себя, вы красотка. Так.
3: Стас нам пишет: доброе утро, любимый радио Шансон. Я муж на час. Работаю в этой сфере уже больше 20 лет, выполняю различные виды услуг, и ремонтные, различные. Привык делать все своими руками, так как считаю, что настоящий мужчина все-таки должен прибить гвоздь, повесить картину и так далее. Хорошего вам дня, пишет Стас из Москвы.
2: Слушай, ну если прибить гвоздь и повесить картину, я тоже тогда муж на час.
3: Я тоже.
2: Я
3: могу прибить гвоздь и повесить.
2: Вот все, что касается электрики, и все, это уже без меня.
3: Слушай, ну электрика это не шутки. Действительно, проводку должны делать специальные люди с образованием, потому что там это все должно быть безопасно.
2: Потом, да, потом...
3: Иначе и все эти пожары, все это не
2: все,
3: шутки.
2: Согласен. Так, здравствуйте, не волнуйтесь. Ага. Так, розовая, вот это, розовые инструменты.
3: Обалденный 16 набор.
2: 16 лет назад делал ремонт квартиры с помощью бригады, тогда мне повезло. Сейчас делаю рефреш. Обои сняла сама, клей...
3: Ты так сказал, как будто тебя заживало. Скажи еще раз.
2: Рефреш. Ну, рефреш, ладно, свежий ремонт, обновляет просто человек. Так, обои сняла сама, клеить не решилась, нашла специалистов. А что это вы не решились клеить? Нормально. А в остальном теперь много чего могу открутить, прикрутить, собрать мебель, хотя у меня инженерный кретинизм. Правда, до сантехники электричества не добралась, но какие наши годы. С этим помогают друзья и даже подарили очень гламурный набор инструментов и очень нужный. Это вот уже от Елены.
3: Ну, классный наборчик прям.
2: Все розовое, чтобы вы понимали.
3: Сильный. Я бы с таким просто на улицу выходила.
2: Марине понравилось,
3: да. Ну, как аксессуар. Не факт, что пользоваться будешь. Так, пишет нам Анжелина. Доброе утро. Я все делаю сама. Меняла проводку, выравнивала стены, клеила обои. Натягивать потолки тоже умею. Вставляла пластик. Как прям? Сама? Ну, или людей позвали и заплатили? Как это? Натянуть потолок? Там же это...
2: Там же
3: нужна какая-то горелка, чтобы угреть.
2: Да.
3: Анжелина, пришлите нам
2: Анжелина,
3: фотографии.
2: Вы что-то нам, по-моему, немножко... себя чуть-чуть перехваливаете. Ну, как нам кажется.
3: Жена на час.
2: Ой.
3: Или у вас есть муж, он просто смотрит, говорит, так, левее, правее. Вот тут не очень ровно.
2: Так, Владислав нам пишет. Ремонт квартиры делали рабочие, я собирал только мебель. А вот дачу и все остальное делал сам. Всем хорошего дня, город Рязань.
3: А Владимир нам пишет. 5 межкомнатных дверей вместе с доборами вставлял за один день. 4 большие сумки только инструментов у меня, пишет нам Владимир.
2: И Виталий дает лайфхак тем, кто заказывает бригаду. Самое главное в стройке не говорите исполнителям фразу типа «я не тороплюсь». Вот. Иначе тогда все. Тогда у вас надолго. Продолжим читать ваши сообщения очень скоро.
4: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама. В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто. Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: второй ДС дали быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать.
1: Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Надежда Григорьева, мне кажется, это та женщина, за которой мужчины должны выстраиваться в очередь.
3: Так, мужчины в очередь. Вы готовы?
2: Здравствуйте, меня зовут Надежда, а меня папа много чему научил. В жизни всегда пригодится. Что я могу? Я могу шпаклевать, класть ламинат, клеить обои. Да, без проблем. Могу гвоздь забить, могу копать, да много еще чего. Но есть моменты, когда лучше довериться профессионалу, и это, конечно, уже про электрику. Вот электрику я боюсь до ужаса.
3: Слушайте, когда в интернете появились всякие короткие видео, как что-то сделать своими руками, я, например, поняла, что я мечтаю о высоких грядках. Понятно, что это не касается там ремонта дома, но мне кажется, то, что касается
2: просто
3: сада...
2: Просто ты подобралась к тому возрасту, когда наклоняться уже совсем тяжело.
3: И в общем...
2: Надо, чтобы грядка к тебе поднялась.
3: На самом деле это... И у меня просто, ну, есть вот эти доски, которые, думаю, лежат везде. Но это все очень муторно. Ну, то есть, как бы, ну, должен быть особенный склад характера, чтобы ты кропотливо, терпеливо что-то мог делать.
2: Начал
3: даже вот клеить обои.
2: Хотела, да.
3: Ты начинаешь клеить, потом эти видишь, тут пузырики, тут что-то там пупырится, то еще что-то. И думаешь,
2: Марин, человек, который не может наклеить пленку на свой мобильный телефон, не должен клеить обои.
3: А зачем человеку клеить пленку самому на свой телефон, если это делать в каждом торговом центре за 100 рублей, ты будешь мучиться, психовать, и у тебя будут пупырки и пузырьки. Вот серьезно.
2: И еще мусор будет вот под этим.
3: Ты сейчас типа повыпендривался или что?
2: Я почему повыпендрился? Потому что у меня телефон без пленки.
3: Ну, конечно, у тебя же чехольчик такой, который закрывается.
2: Да, у меня со шторкой.
3: Да, со шторкой. Светлана нам пишет, затронули вот для меня больную тему, ребят. Я ремонт делала в однокомнатной квартире 50 квадратных метров 3 года. Сменила 3 бригады. Если не контролировать, то все косячат, вешают лапшу на уши. Старалась до всего докопаться, чтобы не было, как у вас с верандой, Марина. Все стараются больше денег получить, но поменьше сделать. Столько нервов потратила. С одной из бригад было точно, как Артем говорил. Начали они браво и резво, потом все затормозилось. Не могла понять, почему. В результате у консьержки спросила. Она мне сообщила, что они утром уходят, а вечером приходят. Просто живут в моей квартире.
2: Да,
3: у них была еще другая работа.
2: Да, да,
3: у меня
2: да.
3: Они жили иногда что-то там по чуть-чуть
2: у
3: делали.
2: Нас тоже жили,
3: поэтому
2: да.
3: Делали ванную 3 месяца. Пришлось мне их выгнать. Еще один работник взял предоплату и вообще смотался. Сейчас ремонт наконец-то закончился. Все сделала так, как хотела. Довольна своим дизайном, но вспоминаю ремонт как страшный сон.
2: Да?
3: Ну вот это что же, если бы был мужчина, который бы им сказал, слышите вы, потому что вот я не понимаю, почему так. Если ты женщина, значит тебя можно облапошить, значит, тебя можно намахать. Ну, то есть, это что за прикол такой вообще?
2: Вот
3: у вас же есть мамы, у вас есть сестры,
2: есть
3: как дочки, как вы можете позволить себе такое?
2: Обмануть женщину, но это вот просто какой-то, я не знаю,
3: особенно по поводу
2: вызов.
3: Вот этих предоплат. Я помню, мне надо было выкопать яму, выгребную яму для деревенского, деревянного вот этого скворечника.
2: Это называется туалет.
3: Прямого падения. Ну и, короче, мне еще потом пришлось вот этим мужикам, которые копали яму, они просто в этой яме начали выпивать уже. И, короче, и мне пришлось им платить, лишь бы они ушли.
2: Так начала бы сверху их засыпать, они
3: нет,
2: бы ушли.
3: Нет, я в итоге докапывала сама. И как, ну, это реально прикол, конечно.
2: Это
3: в смысле,
2: прикол.
3: Это не прикол, а это моя жизнь. И я помню, когда надо мной ржала моя мама, говорит, ну иди своими... Да, зачем ты им раньше все время деньги дала, я же тебе говорила, так не делают.
2: Так,
3: и мне пришлось реально им платить, чтобы они пьяненькие уже из этой ямы вышли.
2: Марин, ты сама людей спровоцировал. Ты зачем им деньги показала до того,
3: помнишь,
2: как они закончили?
3: Помнишь, бумер? Ну, теперь точно напьюсь, типа, много дали.
2: Так, доброе утро. Купил квартиру с голыми стенами. Нанял друга сантехника, который снял батареи и уложил теплый зон. Ничего себе с голыми стенами. У вас уже батареи были, которые можно было снять?
3: Только батареи, они висели в воздухе.
2: А, ну ладно. Снял батареи. Да, кстати, да, наверное, батареи должны быть всегда. Уложил теплые полы, зять электрик развел электрику. Остальное все сам. Ранее был опыт работы в бригаде по найму. Бригада без бригадира. 2 человека делали ремонт у знакомых в свободное от основной работы время. Но это на несколько лет ремонт такой, когда свободное от основной работы время делаешь. 2-3 часа
3: неспешно.
2: В день. Да, вообще неспешно.
3: Невыносимая легкость бытия. 3 года делаем ремонт.
2: Да, нормально.
3: И никуда не торопимся.
2: Никуда вообще.
3: Сергей напишет. Я делаю ремонт сам, работаю на стройке, занимаюсь внутренней отделкой. Марина права. Не все зависит от работяг. На будущее я вам могу посоветовать. Выбирайте прораба, а не бригаду. У хорошего прораба плохих рабочих не может быть. Вот еще один совет.
2: Ну, а как? Как
3: а
2: найти...
3: как понять, что прораб
2: да,
3: хороший?
2: Как понять, что это вот именно хороший прораб, а остальные прорабы до этого были не прорабы, а какие-то тупые баобабы. Но это я сейчас пытаюсь рифмовать. Баобаб — это дерево.
3: Мы еще почитаем сообщение? У нас будет
2: время? Ну, конечно, почитаем.
3: Марин, так много просто.
2: Как можно тебе отказать и
3: спасибо.
2: Не почитать с тобой что-нибудь перед сном?

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, что вы умеете делать своими руками? Задали мы вопрос два часа назад почти.
2: Что я вспомнила по поводу два часа назад? Что вчера после эфира два наших радиослушателя написали мне совершенно разные сообщения. Один написал, какие классные темы вы выбираете, а другой написал, что за занудство вы обсуждаете, даже не поржать.
1: Ого,
2: а потом я вспомнила, что же нам иногда некоторые слушатели присылают варианты, типа, что бы они хотели бы обсудить.
1: Одна
2: женщина вчера...
1: Ольга,
2: говорит, а вы не хотите обсудить тему, что в какой-то стране, да?
1: В Англии.
2: Ввели какое-то правило, что в туалете нельзя находиться больше 10 минут.
1: Да.
2: И я подумала, вам нормальная тема про строительство или все-таки тему Ольги рассмотрим в следующем
1: часе? Сколько минут вы ходите в туалет? Вот это была бы веселая тема.
2: Честно говоря, вот для меня показатель, когда сообщений так много, что мы не можем в них разобраться и даже просто глазами пробежать, какое, допустим, там более интересное и необычное.
1: Просто. Полотно присылают, и это к Анатолию сейчас не имеет никакого отношения. Так, доброе утро, любимые ведущие. С первым мужем я прожила 17 лет, умею все, экран поменять, и розетку, и полочку.
2: Это что? Потому что муж ничего не делал,
1: на
2: все делали вы?
1: На стену в панельном доме повесить. Раньше и обои клеили сами, сейчас не решусь. Лучше найму профессионалов. Алена из Ростова-на-Дону. Так, ну вот, что...
2: А Ольга нам пишет, все по дому, доставшемуся от бабушки, мы сделали сами. И потолки, и проводка, мы с братом. Стены от шпаклевки до обоев, это мы с мамой делали. Полы, замена окон, двоюродные братья. Нанимали людей только для того, чтобы они нам провели отопление. Потому что при бабушке у нас еще была в доме печка. Это новая Усмань. Или Усмань, как правильно говорить? Усмань,
1: по-моему. Так, здравствуйте, я вот сам занимаюсь строительством и ремонтом под ключ. Бывают моменты, когда очень долго ждешь материала, а потом заказчики начинают гнать в шею, при этом хотят качества. Поэтому не всегда в затягивании сроков виноваты строители. Нам выгоднее быстрее сделать и получить деньги. Да, Виталий, здесь немножко бывают просто другие ситуации, когда слишком много у людей заказов, и они...
2: Зашиваются.
1: Ну, и можно так назвать, да, зашиваются.
2: Евгений пишет, написал вам первый раз, очень рад, что Марина прочитала мое сообщение, поэтому Евгений пишет второе, и я его зачитаю. Хочу дополнить. Я один мужчина на 3 семьи. Приходилось делать ремонт не только себе, но и маме, любимой теще. А после покупки дачи ударился вообще с головой в стройку, поставил баньку, выстроил беседку с мангальной зоны. Сейчас занимаюсь постройкой мастерской. На отдых времени вообще нет. Вот когда-нибудь закончу все задуманное, и тогда отдохнем. У меня есть подруга, которая каждый раз своему мужу придумывает то ремонт, то они какой-то дом покупают, разрушенную избу. Я говорю, пожалей Леху.
1: Ну,
2: говорю,
1: лишь бы не пил.
2: Леха же еще... Нет, она говорит, ты знаешь, что если мужчины, которые там средний кризис среднего возраста, если ему не найти занятия в виде там строить баню, делать беседку, веранду или еще что-то, он начнет ходить налево. И такой, и знаешь...
1: Серьезно?
2: И Леха ее такой, Марина, она опять что-то придумала, опять что-то
1: делает. Я хочу налево, Марина, помоги.
2: И ты представляешь? Так что тоже, видите, как же рассуждают.
1: Слушай,
2: так что, если мужчина строит баню, не факт, что это он придумал строить баню. Возможно, это жена. Такая говорит, пора строить баню. Ты об этом мечтал.
1: У тебя кризис среднего возраста. Так, доброе утро. Несколько лет назад я делал ремонт в зале. Сама сдирала старые обои, выравнивала штукатуркой стены. Обои клеить помогала тетя. Линолеум стелил специалист, все делал сам, работой остался доволен. В ванной комнате на балконе ремонт выполняли специалисты, претензий нет, потому что, ну, все понравилось. Прихожей клеил обои сама, предстоит ремонт на кухне, естественно, буду приглашать специалистов. А зачем, если вы можете сами уже поклеить там обои хотя бы? А уж мебель, ну да.
2: Слушайте,
1: мебель.
2: Ну а при этом...
1: Мебель, которую кухню доставляют, они сами
2: когда
1: же собирают.
2: Когда смотришь расценки на ремонт квартиры в Москве...
1: Сейчас говорят,
2: думаешь,
1: меньше 2 лимонов даже вообще не стоит начинать.
2: Ну потому что квартиры сдают без дверей, без стен, без батарей. И, ну то есть поэтому, я имею в виду, которые вот новостройки. Там действительно не знаешь, за что браться. Кроме как за кошелек. Роман пишет, мы сделали под ключ 90 квадратных метров, аж за 4 месяца работали 2 человека, стены, полы, электрика и сантехника. Роман, а сколько вы на это потратили или заработали на это?
1: 4 месяца, я сказал.
2: Я не про сроки, а про деньги.
1: Он работник, он зарабатывал.
2: Ну, сколько он заработал?
1: Ну, так тебе сейчас человек и скажет, сколько он заработал, Марин. Ну, ты скажешь, сколько ты зарабатываешь? А почему Роман должен тебе говорить?
2: Я могу сказать, сколько я зарабатываю.
1: Давай. Итак, дорогие
2: смотрите,
1: друзья, делайте громче
2: обои
1: приемники.
2: Я поклею в комнате за 7 тысяч рублей, если надо. Так, ламинат буду класть долго.
1: 7? ты такая дешевая.
2: А сколько за
1: работница?
2: Ну, в комнате? Я же тебе не говорю всю квартиру клеить. За семерочку я бы пошла поклеить обои.
1: Серьезно?
2: Ну да.
1: Ну это прям
2: копейки. Я вспоминаю фильм «Операция И» и «Приключения Шурика».
1: Ты себя
2: помнишь?
1: Не ценишь.
2: Там его в рулон закатали.
1: Да, помню. Ты мечтаешь, что тебя закатают в рулон?
2: Конечно, это мои фантазии, которые я, как обычно, озвучиваю в эфире.
1: Теперь я понимаю, почему ты готова к любому идти клеить обои.
2: А что, 7 это ниже рынка цена, поклеить обои в комнате?
1: Вообще очень дешево. Да. Ну, прям совсем, ты себя совсем не ценишь.
2: Хорошо, что ты себя ценишь. Сидит
1: я
2: тут.
1: Бы за 7 не поехал. Ну, минимум 15.
2: Ну, 7 это нормально.
1: Ладно, дорогие друзья, в следующем часе еще немного ваших сообщений почитаем. Ну и, конечно, будет чечеточка. А в самое ближайшее время здесь гороскоп. Не пропустите.
0: Реклама на радио «Шансон». Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ Банка и подключайте ВБ Кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ Банк. Выгодно просто так.
4: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
6: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
7: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
8: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Масел Весар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой.

что Питер, ты вообще сам решай. Кого звать тебе на праздник к столу? Кого зря, наверное, не приглашай. Ну, а мне оставь билет.

0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Четверг на календаре, 24 сентября. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам сегодня не стоит решать никаких важных вопросов, от которых зависит будущее. Просто займитесь рутиной и обычными для себя делами. Ваша песня «Коммунальная квартира» группы «Дюна».
2: Тельцы, а вы разберитесь в завалах старых дел. Сегодня вы можете решить одно или даже несколько дел, которые навалились и давно лежат в черном ящике. Все будет получаться с легкостью.
1: В каком ящике?
2: В нашем черном ящике, Артем. А для настроения послушайте песню вашего любимого Артема Демина. Песня называется «Ветер».
1: Близнецы, будьте сегодня достаточно рассудительными, чтобы не допускать ошибки и довести проекты до завершения. Вам в помощь песня «Вальс Бастон» Александра Розенбаума.
2: Раки, некоторая сумбурность ваших желаний может огорчить вашу семью, поэтому постарайтесь не покупать ничего на эмоциях. А ваша песня сегодня — «Чашечка кофе, аромат ванили» Виктора Королева.
1: Львы, поставьте решение семейных проблем во главу стола и не отвлекайтесь на мелочи, пока не разберетесь со всеми важными вопросами. Ваша песня. Такие новости Михаила Бублика.
2: Девы, начните этот четверг с соблюдения режима дня. Начните утро с легкой зарядки. Вы ведь давно хотели начать новую жизнь. Ваша песня в этот день — «Чубчик Кучерявый» Вилли Токарева.
1: Весы, ваше счастье в ваших руках, но у вас его так много, что неплохо было бы поделиться радостью с окружающими. Они это все оценят, а настроение в песне «Мой бой» Шамана.
2: Скорпионы, если у вас есть проблемы во взаимоотношениях с близкими, то постарайтесь разрешить их сегодня. Ваша песня

0: в этот четверг славные денечки. Анатолия Полотно и Федя Карманова.
1: Стрельцы, уделяйте больше внимания детям и не пытайтесь откупиться от них дорогими подарками. Им нужно ваше внимание и дорогие подарки. Послушайте сегодня песню «Изба» Ивана Кучина.
0: Козероги, сегодняшний день благоприятен для любовных приключений, но будьте бдительны и не теряйте голову, голова всегда пригодится. А ваша песня «Все будет как надо» Алексея Петрухина.
1: В любовных приключениях как без головы. Водолеи, сохраняйте сегодня спокойствие, слушайте легкую приятную музыку, любуйтесь природы. И пусть вас радует золотая осень. Ваша песня «Утро дорог» Дениса Майданова.
0: Рыбы, обязательно воспользуйтесь всеми предоставленными возможностями для продвижения своих дел и талантов. Вы на пути к исполнению мечты. А музыкальный совет вы найдете сегодня в песне «Малибу» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального четверга. Ну и готовьтесь, в следующем часе будет чечеточка и суперприз. Два билета на концерт Сергея Куренкова.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российский авторынок оживится к концу года из-за грядущего роста утильсбора. Новые ставки заставят часть россиян перенести покупку машины на более ранний срок. Рост продаж будет небольшим, речь не идет об ажиотажном спросе, заявил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. С 1 января ставки утилизационного сбора увеличатся на 10-20% в зависимости от типа техники, сообщили в пресс-службе Минпромторга. Ведомстве подчеркнули, что это очередной этап плановой индексации, утвержденной в 2024 году. Разница между пенсиями в российских регионах превысила 23 тысячи рублей. Так, на Чукотке средняя выплата в августе превысила 42 тысячи, а в Дагестане она составила около 19 тысяч, сообщает ТАСС. Ранее в социальном фонде сообщили, что пенсия по старости превысила 40 тысяч рублей в 6 регионах. Это Чукотка, Ненецкий автономный округ, Камчатка, Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа. Более 7 тысяч автобусов, электробусов и трамваев подготовят к зиме в Москве. Специалисты проверяют системы отопления и климат-контроля, проводят диагностику основных узлов, стекол и резиновых уплотнителей, которые сохраняют тепло в салоне. Как сообщили в столичном департаменте транспорта, водителей дополнительно проинструктируют по работе в меняющихся погодных условиях. Кроме того, в городе готовят снегоуборочную технику и противогололедные материалы. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол, возрастное ограничение 12+. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» присылайте веселые рифмы в Макс и получайте подарки. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Леночка!
3: Да, Игорь Иванович?
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня и попробуем. «Чечеточка» в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Я на самом деле тут не понимаю, что я здесь делаю. Так много у меня теперь заказов. Меня же все зовут клеить обои.
0: Ну, потому что 7 тысяч за комнату нормально, да.
1: Давай просто для прикола зачитаем сообщение. Вот Сергей пишет: Марина, начал строить дом 140 квадратных метров. Ваша цена меня вполне устраивает. Приезжайте, будем клеить обои.
0: Да, Марина, я тебе говорю, ты точно прогадала.
1: Просто нет, я про другое. Очень много людей говорят: работы нет, денег нет. Вот, пожалуйста, объявление. 7 000 рублей поклею в какой-нибудь вашей комнате обои. Или очередь к вам выстроится. Пусть вы устанете, да, спина у вас и руки будут болеть. Но если вам срочно нужны деньги, вполне их реально заработать.
0: Ну, это
1: просто
0: очень мало.
1: Демпингуйте, когда все просят 30-ку, говорите, я сделаю это за 7 тысяч, и все. Вот он всем вам совет,
0: вы,
1: пожалуйста.
0: Вы поняли,
1: рубрика,
0: да?
1: «Непрошенный совет»
0: вы
1: от Марины Дымовой.
0: С какой бизнес-вумен мне приходится
1: работать,
0: дорогие друзья.
1: Я просто, как это, акула бизнеса.
0: Да,
1: и демпинга.
0: Здравствуйте, Артем, Марина, мне повезло. Папа был у меня строитель, ремонт всегда делал сам. И даже сам еще в 90-е годы в одиночку построил дом, в котором мы до сих пор живем на даче. Муж тоже попался рукастый, занимается отделочными работами, поэтому дома все сам. Ну и Артем не прав, что нужна бригада работников. Муж делал ремонт квартиры после пожара, работал по вечерам после основной работы и выходные. Справился за 3 месяца, менял все, и пол, и потолок, и стены, и двери, и собирал мебель. Все можно сделать оперативно. Нужно только желание, ну и хороший инструмент.
1: Так, Павел тут пишет детали про обои. Доброе утро, уважаемые ведущие радио «Шансон». Сегодня у вас интересная тема, я не могу не написать. По поводу ремонта. Я сам занимаюсь ремонтом, естественно, дома и тоже все делаю сам. А по поводу цен на работу, казалось бы, вот самое простое, что может быть, это клеить обои. Но при этом заказчик чаще всего не учитывает, что у него основание, стена не подготовлена. Начинаешь это объяснять. Говорят, а сделайте нам на то, что у нас есть, на такое основание. Приступаешь к работе, получается, естественно, криво, косо, потому что основание косое, кривое. А потом все возмущаются, почему такой результат. А когда начинаешь говорить, ну, нужно делать все было по-человечески изначально, подготавливать основу, начинают возмущаться, какие цены большие на ремонт. Тут уж дело каждого. Если ты хочешь, чтобы у тебя дома было все красиво один раз и надолго, то плати. А если хочешь, чтобы было так себе и отваливалось через 5 лет, и по новой переделывай, тогда делай сам. Вот
0: в общем, дорогие
1: Павел.
0: Друзья, за 7000 рублей, как вы понимаете, Марина будет без основы.
1: Подождите,
0: клеить.
1: Ну продается же, я когда...
0: Крив и вкус.
1: Есть же такая штука, сеточка тоненькая, которую можно ее сначала тоже приклеить на стену, а ну, то есть она как основание для обои, чтобы потом клеить обои.
0: Первый
1: я так
0: раз
1: делала.
0: Такое слышу, ну ладно.
1: Ну потому что у меня в моем доме, в деревне,
0: клеил,
1: там
0: да.
1: Вот этот вот материал, типа дерево, но оно такое шероховатое и кривоватое. А-а-а. И где стыки и все остальное, я проклеила этой сеточкой, клеила обои, все ровно. Ну если обои дорогие, хорошие, то тогда как бы неровности их нет.
0: Ну, понятно.
1: Ну, поэтому я и стою 7 тысяч, ребят, вы как бы вам имеете в виду.
0: Будет в крип и в кость. И максимум, на что поклеит обои, так это на
1: нет, я просто
0: сеточку.
1: Понимаю, что...
0: Все, потом расскажешь, да? Что ты понимаешь, да.
4: На радио «Шансон» реклама.
5: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
7: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
6: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
7: Танцпол подойдет?
6: Танцпол всем подойдет, Людочка!
8: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
9: «Эх, разгуляй!»
8: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Дымова и Демин на «Радио Шансон».
10: Я хулиган, улица мама, в тебя влюбился я с первого взгляда. Ты девочка бай, запала мне в душу, кроме тебя никто мне не нужен.

0: она. Откровенно о сокровенном.
1: Что, когда и зачем вы делали собственными руками? Именно об этом мы сегодня с вами хотим поговорить. Доброе утро, живу одна, поэтому приходится надеяться только на себя. Пишет нам Людмила, обои клею сама. Отклеилась плитка на полу на кухне, взяла и приклеила ее сама. Короче, перетянула и покрасила старые стулья. Любимая игрушка у меня шуруповерт. В общем,
2: какие
1: все,
2: у девчонок игрушки,
1: по силам,
2: а?
1: Все могу сделать.
2: Сообщение от Алекса из Дюссельдорфа. Доброе утро, Марина и Артем. У меня папа учитель труда и черчения. И меня всегда учили все делать самому. А сегодня это сделать еще проще. Столько в интернете видео различных. Даже если ты что-то не умеешь, посмотрел и сделал. Так что главное не бояться делать что-то самостоятельно. И главный девиз у Алекса: ковчег делал любитель, а Титаник делал профессионал. И в итоге, что ковчег цел, а Титаник нет. Но, кстати, по поводу Титаника. Алекс из Дюссельдорфа уже сообщил, что он купил путевку
1: в
2: на бархатный шансон.
1: Титаник?
2: Да. И говорит, что ребята, как я там с вами увижусь, все, кто будут на бархатном шансоне, с нами увидятся. Если вы еще не как Алекс, еще не приобрели путевку, то заходите на сайт radioshanson.ru, обязательно приобретайте путевки, потому что кроме Артема Демина, Алекса из Дюссельдорфа и Марины Дымовой, там еще Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Сергей Куренков,
1: Алексей Брянцев, Анатолий Полотно, Федя Карманов, Тамара
2: Евгений
1: Кутизы,
2: Григорьев.
1: Сергей Куренков, ты говорила, да?
2: Огромное количество артистов, с которыми мы все будем ловить
1: Евгений
2: рыбу.
1: Евгений Кемеровский, опять же.
2: Будем слушать хорошую музыку, общаться и играть в гольф,
1: и отдыхать,
2: возможно.
1: Отдыхать, да. Доброе утро, я
2: возрастное
1: никогда...
2: ограничение 18+.
1: Да, конечно. Там тоже такие игры будут. О, хорошо. Доброе утро. Я никогда не делала ремонты. Но сейчас, когда дочь купила дом и начала нанимать рабочих, действительно получается все очень дорого. Поэтому штукатурили мы самостоятельно. Двухэтажный дом шпаклевать нам помогал сын и невестка. А плитку дочь положила сама в ванной, поэтому она научилась вообще самостоятельно это делать, так как муж ее на СВО и в отпуске успел положить плитку на пол, только на кухню и гостиную. Ну вот видите, какая
2: настоящий
1: у вас
2: мужчина,
1: любовь, какая
2: успел.
1: У вас молодец дочка, все научилась.
2: Антон пишет, что он из Долгопрудного и тоже купил билеты на бархатный шансон. Ну все, давайте уже чат создавать, что ли, всех, кто купил билеты,
1: да,
2: на бархатный
1: хорошая
2: шансон.
1: Идея была,
2: мы же любители чатики создавать.
1: Да, мы готовы знакомиться с теми, кто едет Турцию с 24 по 30 октября. Доброе утро. У нас в квартире ремонт делал мастер по имени Линар. Мастер с большой буквы. Проживает он в Московской области. Спасибо ему огромное. В настоящее время знаю, мастер перепрофилировался на новую профессию и даже слушает радио «Шансон». Пользуясь случаем, передайте ему большой привет от Руслана. Передаем.
2: Это так, прям как все. Реклама звучала. Уже захотелось найти номер этого мастера и попросить, чтобы он учил меня клеить обои.
1: У тебя
2: обои.
1: Брат уже все умеет делать.
2: Не, мы же понимаем, что это другая история.
1: А клеишь ты сама за 7 тысяч рублей, мы это помним.
3: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
4: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Артемин на радио Шансон.
1: Наша жизнь река, в ней мы не всегда по течению плывем. Часто в ней бурлит мутная вода, и не видно солнца днем.

плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки

0: плечо. Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, ваша откровенная история, как вы делали ремонт, что умеете делать по дому. Давайте почитаем. Марина, привет. Строю дом.
3: Это мы уже читали. Это я уже обменялась с Сергеем номерами, я выезжаю.
2: Так, а вот мне понравилась история про санузел. Вот, моя история ремонта санузла, это от Светланы. Нашла бригаду, я из двух человек, начали ремонт с энтузиазмом. И так длилось 4 дня. А потом началось, то заболели, то плохая погода, то машина сломалась, то работали по 2 часа в день. Спустя 3 недели было. Вынесены старые ванны, раковины, унитаз, содрали старую плитку со стены пола, и все, товарищи. Все 3 недели бегала по друзьям и родственникам помыться и сходить в туалет. В итоге нашла другую бригаду, которые уже в течение 2 недель положили плитку, установили потолки, заменили трубы и установили мебель. А первых я больше в квартиру не пустила. И оставленный ими электроинструмент им даже не вернула, а оставила себе в качестве
3: моральной компенсации.
2: Да, сама умею клеить обои, могу поменять розетки, установить смеситель, положить линолеум и плинтус. Вот. Какая
3: Обалдеть.
2: Молодец, Светлана, молодец.
3: Ведь чтобы установить смеситель, надо сначала воду перекрыть.
2: Это несложно, Марин. Обычно такой рычажок.
3: Ну, он обычно какой-то туго
2: идет. В вентиляционном шкафу.
3: Оксана нам пишет, находится. Смотри, какая у нас, оказывается, полезная программа. Здравствуйте, 5 лет назад решили своими силами положить плитку, а на следующий день решили развестись, но была передача у вас на радио про примирение, и вы нас помирили в прямом эфире.
2: Да ладно?
3: Плитку, кстати, хорошо поклеил муж с первого раза. Ну, кстати, 5 лет назад, это, наверное, не мы вас помирили, но хорошо, что помирились.
2: Доброе утро, пишет нам Борис. По дому все делаю сам, но был один случай забавный. Делал ремонт в квартире, и так мне захотелось вареной сгущенки. Ну, просто до жути. Поставил варить, а сам ушел в комнату подальше работать и увлекся. Вдруг слышу бабах. Бегу на кухню, а там звездное небо и стены в крапинку. Вода выкипела, и банка взорвалась. Самое главное, что кухня у меня уже была вся сделана. Я был так сам зол на себя, что морально был не готов второй раз ее переделать. Пришлось нанимать бригаду. Влетело в копеечку, но сделали на отлично.
3: Вот это вы поели сгущеночки вареные.
2: Сгущеночки.
3: Вот она же уже продается в банках готовая,
2: если что. Абсолютно, да, иди и покупай.
3: Имейте в виду на будущее. Сергей пишет: доброе утро, дорогие ведущие, любимое шоу. В моей жизни было 2 больших ремонта. Первый большой ремонт делал, когда женился и пришел жить к жене в квартиру. А второй, когда развелся и купил свое жилье. Делал все 1-2 года, абсолютно все. От замены проводки, обоев, плитки до проектирования, изготовления и монтажа корпусной
2: вот
3: мебели.
2: Вот в эти сроки я верю. 2
3: Сам
2: года.
3: Сам сделал, да, шкафы, купе, хорошую кровать и шикарную итальянскую кухню. А как вы сделали сам итальянскую кухню? Вы итальянец? Или
2: да.
3: И как это работает?
2: Это так и работает.
3: Или вы просто ее собрали, купили итальянскую кухню? Как? Расскажите.
2: В общем, да, Сергей, вопросики есть, но то, что делали 2 года, это вот похоже на правду. Потому что когда люди пишут, что в одиночку делают квартиру
3: и потолки натягивают даже
2: самостоятельно. Да, за 3-5 месяцев в это верится, честно говоря, с большим трудом. Хотя все бывает в этой жизни. Так, доброе утро. Сначала сломал старый дом, потом построил дом с фундаментом. Нанимал людей выложить кладку и крышу. Все остальное своими руками. Фундамент, полы, электрика, окна, отопление, канализация, потолки, штукатурка, шпаклевка, ну и куда же... И обои, куда ж без них. Ну, кстати, на обои надо было Марину позвать, 7000 комната. В общем, как вы понимаете,
3: можно было бы... Слушайте, а мне вот, знаете, что кажется? Мне кажется, когда человек умеет делать ремонт и вообще что-то, он входит в какой-то азарт и начинает уже... Потому что вот нам Денис из Оренбурга пишет, что делает все сам. Началось с купленной собственной квартиры с черновой отделкой в 2006 году. Все сделал сам, а потом, пишет Денис, понеслось. Капитальный ремонт у родителей, полный демонтаж всего был, включая деревянные полы, частично межкомнатные перегородки. И, в общем, 4 месяца на квартиру 48 квадратных метров. Теперь занимаюсь отделкой от и до под ключ. То есть вы работали, чем-то другим занимались, да? А потом,
2: да, потом поняли, что...
3: что
2: ремонт это ваше. Ну, на
3: круто.
2: Самом деле, да, это затягивает. Так, а мы вот, видимо, из тех, кто еще делал ремонт своими руками, пишет нам Виктория. Переехав с Дальнего Востока, получив квартиру, там не было ничего, поэтому мы начали от электрики и заливки полов, заканчивая поклейкой обоев и выбором мебели. Сантехнику делали сами, полы заливали, стелили ламинат тоже, стены штукатурила лично своими руками. Вот только на поклейку обоев наняли профессионала. Женщина за 2 дня нам поклеила всю квартиру. А это, между прочим, 85 квадратных метров.
3: Сколько вы ей заплатили?
2: Мы довольны остались. Все это мероприятие продолжалось примерно 2 года, так как в это время я еще успевала нянчиться с младшей сестрой. Виктория, город Калуга.
3: А, да, ну сколько, это все давно было.
2: Сколько заплатили за поклейку обоев, а то Марина переживает, не продешевила ли она, выбрав ценник в 7000 рублей за комнату.
3: Нам надо билеты разыграть на концерт Сергея Куленкова.
2: Первую строчку даешь?
3: Бабка клеила обои.
2: Бабка клеила обои. Друзья, пожалуйста, не надо писать про Марину. Она еще у нас не бабка, хотя обои клеит.
3: Не, просто бабка клеила обои и на кону 2 билета на концерт Сергея Куренкова, который состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан».
2: Пишите, сочиняйте. Бабка клеила обои. Скоро подведем итоги и узнаем, кто же стал победителем.
0: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь «Соловисар» с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь «Соловисар» – обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. «Соловисар» –
5: имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Радио «Шансон» представляет.
8: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
9: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Чечеточка на «Радио Шансон».
12: Вот она, чечеточка долгожданная на радио «Шансон». И на кону два билета на концерт Сергея Куренкова и Егорыча Семенова. Она уже появляется в этой студии для того, чтобы пропеть самые веселые, смешные и удачные частушки. Давай. Семеновна, давай, верю в тебя. Получится ведь. Давай.
13: Бабка клеила обои, а дедок ругается, толку мало от нее, все вокруг валяется. Опа, опа, это от Светланы.
12: А теперь спою частушку прямо от Ивана. Бабка клеила обои, разлила бабуся клей, а теперь у нашей бабки не квартира, а музей.
13: Все залито клеем. И от Игоря. Бабка клеила обои, старый дед ложил полы. Нифига не получилось, под шафе были они.
12: Но
13: это очень плохо.
12: Они когда-нибудь трезвели, я не знаю. На следующий день, может быть, получилось бы.
11: Бабка клеила обои, дед электрик учинил. Просто внучек всего месяца в их квартире с ними жил.
13: Опа, опа. У них это был, знаешь, как Натали. Анекдоты про Вовочку. Это вот их внучок и был. А бабка клеила обои, дед крепил крючочки, только руки дедовые с самой пятой точки. Опа!
12: И с той самой точки.
13: Это вот от Палыча, от Валерия Палыча.
12: Так.
11: А бабка клеила обои, хотела деда удивить, а дед, конечно, удивился и от смех подавился. Это от Светланы.
13: Будем надеяться, что все хорошо с дедушкой.
12: Ну да, мы... Ни один дедушка во время частушек не пострадал.
13: А бабка клеила обои в студии шансона и за студию взяла где-то полбульона.
12: Да
13: это
12: ладно.
13: От Александра Газуреза.
12: 7 000 ты же обещала.
13: Это не я же, не про меня же стихи там.
12: Согласен.
11: А бабка клеила обои, положила ламинат. Ох, любименький дедух, любименький дедуля, обновлением будет рад.
13: Опа, опа, вот так.

0: И в туалет можно. Так, ладно, дорогие друзья.
1: Своим туалетной тем тебя не отпускают. Я
0: ну, так мы
1: переживаю.
0: Сегодня про туалет и унитазы и сантехнику столько говорили, что, конечно, да? не отпустят. В общем, ладно, что у нас? Евгений получает 2 билета на концерт Сергея Куренкова. Куда ему идти с этими билетами?
1: 17 октября, Москва, культурный центр «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артиста», премьера новых песен, живой звук, душевная теплая атмосфера и возрастное ограничение 12+.
0: Вот, хорошо.
1: А ты на «Эх, разгуляй» вообще людей планируешь приглашать?
0: А мы сейчас на все, да, и на «Бархатный шансон».
1: Не, на «Бархатный» уже все, пригласили. Кто слышал, кто хотел, тот услышал информацию.
0: На «Эх, разгуляй» мы давно приглашаем. 14 ноября
1: ты
0: Москва,
1: сегодня мне, да.
0: 19 ноября Санкт-Петербург.
1: Билеты-то еще есть?
0: Билеты есть, конечно.
1: И в Петербурге есть?
0: Есть что выбирать, есть. Заходите на сайт, дорогие друзья, radioshanson.ru, информация для лиц старше 12 лет. Ну, а мы с вами прощаемся до завтра, до 7 утра. С вами были... Марина Дымова, 7000 рублей
1: комната,
0: да,
1: вы помните. Да. И Артем Демин, который лентяй и не хочет вам обои клеить. Хотя тоже мог бы за семерочку.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские туроператоры не ожидают снижения цен на отдых в Египте перед осенними школьными каникулами. Горящие туры могут появиться, но, скорее всего, на менее востребованные отели. Если семье важны конкретные даты, гостиница или категория номера, откладывать бронирование рискованно, сообщили в Ассоциации туроператоров. Основные осенние каникулы у школьников приходятся на конец октября, начало ноября. Почти 60% россиян поддерживают ограничения на использование соцсетей детьми. Половина граждан выступает за запрет опасного контента, 12% – за полный запрет социальных сетей для детей до 16 лет. Примерно четверть респондентов считают, что доступ до этого возраста возможен только с разрешения родителей. Об этом пишут ведомости со ссылкой на аналитический центр ВЦИОМ. Против любых ограничений высказались лишь 8% опрошенных. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов призвал не давать детям младше 7 лет смартфоны и планшеты. За год число бургерных в Петербурге увеличилось на 3%. К сентябрю в городе работали 444 точки, сообщает Петербургский дневник. При этом в целом по городам-миллионникам динамика снизилась. За год количество бургерных уменьшилось в пределах 1% и составило 2400 точек. Чаще всего такие заведения открывали в Уфе, Новосибирске и Екатеринбурге. Сильнее всего их число уменьшилось в Ростове-на-Дону, сразу на 76 точек. Работу светящихся дорожных знаков и указателей начали тестировать в Москве. 94 устройства с внутренней подсветкой разместили на Тверской и Первой Тверской-Ямской улицах. Светящиеся знаки лучше видны в темное время суток и устойчивы к погодным условиям. Новая технология помогает водителям заранее выбирать нужное направление, что снижает риск ДТП, сообщили в столичном департаменте транспорта. Знаки установили на крупных перекрестках и перед съездами, в том числе на Садовое кольцо. За работой указателей будут следить дистанционно. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

0: если не слово.
1: Немного хулиганский, но при этом очень по-человечески теплый рассказ. Только что от Александра Розенбаума. Вот и нам, как и герою песни, хочется уехать туда, где хорошо, и оттянуться с легкой душой. И сегодняшний день, выпавший на четверг, предлагает подумать, как же провести неотвратимо приближающиеся выходные. Выбирайте. Но помните, что их надо провести рубашкой на распашку. Здравствуйте, с вами Ольга Шатрова. Побольше вам поводов для улыбок.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
2: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: «Лабаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
4: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Глупенький. Это в контексте Кати Огонек проявление нежности. Сегодня, к слову сказать, отмечается День незапланированных безумств. Праздник, который призывает к спонтанным решениям и неожиданным поступкам. Так что предлагайте не побыть наивными и немножко глупенькими. Но только сегодня в честь праздника. А вот все остальные 364 дня в году надо быть начеку. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет нам о том, что должен знать автолюбитель и счастливый обладатель авто с автоматической коробкой передач. Не пропустите рубрику «Дави на газ». Ну, а я напомню вам, что музыки много, а шансон один.

0: Радио «Самсунг» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня предлагаю разобраться в одной интересной теме. Наверняка многие из вас замечали, как некоторые водители даже при краткосрочной остановке переводят селектор коробки передач в положение нейтраль или паркинг. По их версии, это позволяет экономить топливо и увеличить ресурс коробки. Но на самом деле это не совсем так. И если с механическими коробками все более-менее понятно, и нейтраль — это рабочий инструмент при переходе между передачами, то в автоматических коробках процессы происходят иначе. В классическом автомате нейтраль — это скорее сервисный режим. Однозначно можно сказать, что при краткосрочных остановках регулярный перевод коробки в режим N вреден. Каждое переключение приводит к многократному срабатыванию фрикционов, в результате чего они быстрее изнашиваются, а в трансмиссионную жидкость попадают продукты износа, которые могут довольно быстро вывести из строя фильтр коробки. Экономия топлива при переходе в режим N точно не оправдывает повышенный износ коробки. Если есть необходимость остановки на 3 и более минут, то лучше перевести коробку в режим паркинг, а можно и вовсе заглушить двигатель, тогда точно сэкономите на бензине. В случае с роботизированными коробками, которых сейчас довольно много, смысла в постановке в нейтраль чуть больше. Это действие разомкнет сцепление и снизит нагрузку на узел. Но рекомендую ознакомиться с инструкцией к автомобилю, так как у большинства современных роботизированных автоматов есть функция автонейтрали, и она активируется сама при полной остановке и удержании педали тормоза. В этом случае вам точно ничего делать не нужно. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: радио «Шансон» реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

озерцо, седой туман.

осенью дамы хотят шоколадку и плакать. А джентльмены – чебурек и выпить. Сентябрь на радио «Шансон».

Сентябрь только стартовал, но я не сомневаюсь, что наши дети, школьники тоже, как и их родители, уже устали. Благо, что каникулы прямо по курсу. Но вот куда бы вы ни решили убежать от суеты, хочу напомнить вам, что радио «Шансон» теперь всегда вместе с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложение Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Это для лиц старше 18 лет.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупатели ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер премиум класса. Ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукши полдень.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Загранпаспорта россиян изменятся с нового года. С 1 января из документа исчезнет графа «личный код». Кроме того, в него больше не будут вписывать данные о детях. Графа «личный код» должна была содержать идентификационный номер человека, который планировалось включить в регистр персональных данных. Однако систему так и не разработали. Поэтому графа осталась пустой как во внутреннем паспорте, так и в заграничном. С 2027 года из документа ее уберут. С 1 января в загранпаспорта перестанут вписывать и данные о детях. В МВД отметили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохранят юридическую силу вплоть до окончания срока действия документа. Дорожники отчитались о ремонте проблемной трассы. На участке с 23 по 26 километр дороги Колла-Колевала-Лонка работы завершены. Здесь появился новый асфальт, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Работа продолжается сейчас на втором участке с 0 по 23 километр. Там уже сделаны 16 километров асфальта, идет отсыпка основания. Напомню, эта дорога входит в опорную сеть страны и связывает два района – Колевалу и Кемский округ. Ремонт этой дороги ведется поэтапно с 2022 года. Она имеет важное социальное значение, по ней курсирует школьный автобус, а жители добираются до больниц и на работу. В Костомукши – новый невролог. В межрайонной больнице номер 1 приступил к работе молодой специалист Дмитрий Сергеевич Магилатов. Дмитрий Сергеевич родился и вырос в Костомукши. После школы уехал на учебу в Санкт-Петербург. В 2026 году специалист окончил ординатуру и вернулся в Костомукшу. Причем решение работать здесь он принял еще во время обучения. Возможность оставаться в Санкт-Петербурге врач не рассматривал. Сегодня Дмитрий Сергеевич работает в неврологическом отделении нашей больницы. Он планирует продолжать и свое профессиональное развитие. Пропавшую в лесу женщину искали несколько суток. Кемские спасатели успешно завершили поиски. Пожилая жительница Муизерского района 19 сентября ушла за грибами в лес, расположенный в 6 километрах от поселка Волома. Поиски, организованные местным населением, не дали результатов. 20 сентября жители обратились за помощью к профессиональным спасателям. В результате пропавшая была обнаружена на расстоянии 10-15 километров от последнего известного места связи. Медицинская помощь в тот момент ей не понадобилась. Женщину благополучно вывели из леса и проводили до дома. Сейчас она в больнице. Состояние удовлетворительное, отмечают спасатели. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукше пасмурно и дождливо. Ветер восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

Я думал, ты мечта моя, ты обыкновенная. Это прям приговор, и слово «обыкновенное» здесь не нейтральное, а такое уничижительное, непростая, заурядная, лишенная того сияния, которое в ней когда-то было. Но на самом деле люди делятся на две категории. Это свой человек или не свой, любимый или нет. Тему расставания продолжит Михаил Бублик, который после точки невозврата мечтает вновь сложить 1+1. В студии Ольга Шатрова. Вы слышите радио «Шансон», и я желаю вам любви со взаимностью.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

трагичность ситуации в том, что прощание неизбежно, а просьба любить, как и нож в спину. У Анатолия Днепрова есть и другие хиты, но «Люби меня» тоже прочно вошла в золотой фонд его творчества и часто звучит в сборниках романсов и шансон. Сейчас нам предстоит партия игры, где на кону чувства.

0: радиошансон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
2: На форелевые хозяйства в Калая Мария Поэт требуются физически крепкие рыбоводы, ночные сторожа, разнорабочие. Зарплата от 60 тысяч рублей. Работа неделя через неделю. Работникам предоставляется бесплатное проживание и питание. Телефон 921-700-6804.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Тебе моя последняя любовь. Вложу в конверт чуть пожелтевший снимок, наивный взгляд

0: В рок и джаз-музыке долгие проигрыши – способ показать мастерство солиста. Гитарные соло, клавишные партии или барабанные брейки становятся звездными моментами трека и любимыми фрагментами на концертах. В диско и электронной музыке проигрыш без вокала – это момент, когда танцпол взрывается, ритм остается, а вот энергия растет за счет аранжировки и эффектов. Танцпол взорвется и 14 ноября на Лайф-арене. У всех поклонников шансона по-русски есть возможность попасть на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и, конечно же, новые звезды душевного жанра. Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие-многие другие любимые артисты. Все подробности а «Эх, разгуляя» вы найдете на нашем сайте radioshanson.ru. Надо отметить, что есть возрастное ограничение 12+. Ну что ж, Михаил Шуфутинский на радио «Шансон».
1: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмертная.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
5: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
4: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
6: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева Витаон? Срочно в аптеку. Средств для носа и горла, конечно, много. Но Витаон для тех, кто признает только натуральные. 12 целебных трав и масла бальзама Витаон смягчают, защищают слизистые и носа, и горло. Хорошо жить без простуды. Бальзам Витаон. И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
8: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 30 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вся любовь.
1: 120, как мера жизни. И в этой песне именно бытовая нужда определила судьбу человека, которого нищета натолкнула на преступление. Любовь здесь упирается не в высокие чувства, а в невозможность сводить девушку в ресторан. Романтику можно организовать и в домашних условиях, без особых трат. Вот в ближайшую пятницу в рамках программы «Живая струна» Сергей Любавин исполнит лучшие свои песни в прямом эфире. Настраивайтесь на волну радио «Шансон» ровно в 20:00 по московскому времени. Это завтра.
0: Негожий день залит дождем.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Сборы с импортных товаров вырастут. Минфин предложил в ближайшее время ввести максимальный НДС для трансграничной онлайн-торговли до 22%. Ранее планировался поэтапный рост сборов. В следующем году размер НДС должен был составить 7%, в 2028 – 14%, а в 2029 – 22%. Однако Минпромторг настаивал на немедленном доведении НДС до 22%, чтобы уравнять стоимость товаров на маркетплейсах с ценами традиционного ритейла. Российские власти планируют направить более 320 миллиардов рублей на развитие образования в предстоящие 3 года. Это предусмотрено проектом федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщили в пресс-службе Минфина. Кроме того, более 100 миллиардов планируется направить на строительство 150 школ к 2030 году. Предусмотрены средства и на ремонт и строительство детских садов, ремонт общежитий, вузов и техникумов, оснащение учебных кабинетов, выплаты классным руководителям и другие меры. Генетический скрининг для будущих родителей войдет в программу обязательного медстрахования со следующего года. Она стартует сразу по всей стране на основании приказа Минздрава, сообщил ученый-генетик Игорь Лебедев. По его словам, метод позволит определить, является ли человек носителем определенных генов и хромосомных маркеров. Благодаря этой информации семьи смогут принимать более осознанные решения о планировании беременности и использовании репродуктивных технологий. Сейчас медики разрабатывают рекомендации, в которых будет определен объем и показания для проведения генетического скрининга. Количество двоечников в школах уменьшается. Наряду с этим в стране улучшились результаты ЕГЭ, а качество профессионального образования растет, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Ранее стало известно, что все выпускники этого года, получившие на ЕГЭ 300 баллов и более, поступили в университеты на бюджетные места. Это 70 человек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +22. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Какое же красивое признание. Это признание цепляет именно своей безусловностью. Но согласитесь, когда для тебя готовы свернуть горы, хочется отвечать такой же преданностью и заботой. Шансон продолжает нас радиоволновать, и порой даже песни вступают в диалог. И вот вам пример песни Инны Вальтер под названием «Не для тебя». Мы послушаем далее. В студии Ольга Шатрова. Я хочу вам пожелать, пусть все задуманное складывается без суеты. Мы здесь, чтобы с вами быть на одной волне и делать этот четверг чуточку светлее. Хорошего дня!

Визитная карточка Ефрема Амирамова на радио «Шансон». Песня «Молодая». На эту песню есть клип. И по воспоминаниям Амирамова, бюджет съемок составил 6 литровых бутылок водки. Одной расплатились за аренду ремонтные вышки, 3 выпили во время работы, а еще одну держал в руке племянник Ефрема Амирамова, выходя из подъезда и произнося фразу «Вот именно». Мы на радио «Шансон» отмеряем отличное настроение любимыми песнями. В студии Ольга Шатрова. Ну а на волнах уже звучит песня «Не троньте душу грязными руками» Ан Григория Лепса.

0: радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Как опять до утра мы себе можем позволить только в выходные, ну или же в отпуске. Надо сказать, что каждый день нас приближает к легендарному морскому фестивалю «Бархатный шансон», где многие из вас как раз свой отпуск и проведут. Напомню, что душевный праздник состоится с 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря. Для вас выступят Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагачев, Евгений Григорьев и многие другие любимые артисты. Все подробности на нашем официальном сайте radioshanson.ru. Эта информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, Майсол Висар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Майсол Висар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Салвисар.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

0: Слушай, «Под Есаула» – одна из самых мощных и судьбоносных песен Игоря Талькова. А когда ее исполняют сразу четверо хитмейкеров – Олег Газманов, Денис Майданов, Александр Маршал и Сергей Трофимов, вот она обретает, конечно, второе дыхание. О ревности, как проявление любви, далее Максим Олейников.
1: У любви каждый день, как жажда, час за часом счастье длинное.

0: Самсунг Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер-премиум класса. Ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио Шансон.
1: Для лиц старше 18.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Пятиступенчатую прогрессивную шкалу НДФЛ планируют распространить на пассивные доходы в 2027 году. Об этом сообщила пресс-служба Минфина. Речь идет о доходах по дивидендам, по процентам от вкладов, операциях с ценными бумагами, от продажи имущества и реализации долей участия. Сейчас они облагаются по ставкам 13% и 15%. Напомню, с 1 января 2025 года начала действовать прогрессивная шкала подоходного налога от 13 до 22%. НДФЛ начинает увеличиваться при годовом доходе от 2 400 000 рублей. Минздрав разработает национальные рекомендации по питанию в 2027 году. Они будут предназначены для врачей и других медработников, которые консультируют здоровых людей по профилактике заболеваний. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко, пишет «Коммерсант». Рекомендации должны помочь сформировать единый подход к профилактическому консультированию. По словам Мурашко, их задача – сохранить здоровье человека и предотвратить развитие заболеваний. Также министр обратил внимание на недостаток овощей и фруктов в рационе россиян, а отдельной проблемой назвал ожирение. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляй» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: строчка «Но никогда больше не свести» наш разведенный мост стал почти крылатой. Она про то, как жизнь разводит друзей. И даже если чувства остаются, обстоятельства уже не дают вернуться к прежней близости. Теплые воспоминания нам гарантированные песни и пластиночка от Ярослава Сумишевского и Алексея Петрухина. Но прежде хочу пожелать вам в четвертый день недели силы и терпения. Пусть все дела решаются с первого дубля. Пробки не портят настроение, а каждый поворот приносит что-то хорошее. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.
1: Пацанам был полубог, а взрослым пьяница. Стригся я под полубокс.

0: На радио Шансон реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только пипедастр с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

О любви на расстоянии только что Катя Огонек. Но главная мысль этой песни, что физическое расстояние есть, но в сердцах они вместе. Так и нас, всех поклонников радио «Шансон», разделяет расстояние, но мы вместе. Долгожданное, объединяющее событие ждет нас этой осенью. Радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй» 14 ноября в «Лайф-Арена». Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Все подробности вы найдете на нашем официальном сайте radioshanson.ru, но помните, что есть возрастные ограничения 12+.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Место встречи на радио «Шансон Костомукша». Приветы, заявки и хорошая музыка только для вас. Дорожные новости, гороскоп, звездные истории, новинки шансона и кино, розыгрыши и классные подарки. Включайся по будням в 15.00 на 105.5 FM. Место встречи с любимым городом.
3: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
4: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на интернациональный дом 15. Магазин «Автолайн» – линия жизни вашего авто.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Свитер – это теплая шерстяная одежда, которую надевает ребенок, когда холодно его маме. Осень на радио «Шансон».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду.

0: смогли.
1: Сквозь очки не смогли мою жизнь разглядеть. На самом деле нет необходимости в увеличительном стекле, чтобы понять, чьи есть чувства или их нету. Есть невидимое притяжение или интуиция говорит, что не стоит тратить время на то, что безнадежно. Ну что ж, от философии к романтике в следующем часе вновь зазвучат ваши приветы, поздравления, признания. Поводов официальных предостаточно, еще больше неофициальных, таких как фестиваль безделушек или день законченных дел, или вот Всемирный день Болливуда. Но вам не обязательно искать повод для участия. Пишите и делитесь своим отличным настроением в программе «Только для вас» на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
6: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
5: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
6: Танцпол подойдет?
5: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
8: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

ямочки на щечках – это поцелуй ангела. Желаю всем отличного настроения и защиты небесной канцелярии от негатива. На этом раскланиваюсь, чтобы уже завтра вновь вам сказать здравствуйте. Ну а теперь с вами была Ольга Шатрова. Пока.

0: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио.
1: Место встречи на радио «Шансон Костомукша».
0: Для лиц старше 18 лет.
2: Привет всем настроенным на 105.5. Четверг, друзья мои, оказался щедрым на тепло, хоть и немного сырым, но все же главный его козырь, мне кажется, в любую погоду, это, конечно же, предвкушение пятницы. С этой мыслью предлагаю прожить ближайший час на радио «Шансон Костомукша», а, разумеется, под музыку, тем более, что прямо сейчас наше место встречи распахивает двери. Меня зовут Катя Бажова. Всем здравствуйте.

Ну, я думаю, друзья, цель нашей встречи – вы помните обменяться не только позитивной энергией и классными приветами и пожеланиями, но и хорошей музыкой. С вас привет и заявки в эфир, с меня хорошие, душевные, классные песни на радио «Шансон Костомукша». Напомню лишь номер телефона, по которому можно свои заявки отправлять, свои пожелания, все свои приветы, приятности, конечно же, пишите, делитесь, приятными новостями тоже делитесь, поводами делитесь, все готово озвучивать и вместе с вами радоваться. Итак, +7 900 457 47 00. Это наш эфирный номер. Можно отправлять смс-сообщения, можно писать в Максе, можно, в принципе, звонить. Готова выслушать всех страждущих. Ну и, конечно, группа ВКонтакте у нас имеется, Костомукша Медиа.

0: Дорогой мой человек.
1: Поверьте, друзья, никакая хмурая, сырая погода не помешает солнечному настроению моему и вас, друзья, наших любимых слушателей, пробиться сегодня сквозь эти тучи. И, конечно же, мы будем радовать и наших именинников, и другие ваши поводы достойные отмечать в прямом эфире на радио «Шансон Костомукша». И начнем мы с очень красивого повода. Это 50-летие семейной жизни. Золотой юбилей отметили на днях Сергей Петрович и Надежда Петровна Спирины. Они познакомились на танцах в Петрозаводской филармонии. Давно-давно-давно, далекие 50 лет назад начали встречаться. И 15 сентября 1976 года Сергей и Надежда поженились. Потом они переехали в Костомукшу, в молодой город. У супругов 3 дочери, 3 внуков и внучка. Сейчас юбиляры на заслуженном отдыхе, они живут в деревне Тикша. Но поздравления, конечно же, с этой золотой свадьбой продолжают поступать. С 15 сентября они не прекращаются. И прямо сейчас их готовы поздравить их друзья, родные, знакомые. Татьяна написала: «Надюша, поздравляю вас с Сергеем с такой замечательной датой вашей семейной жизни, золотой свадьбой, здоровья, счастья вам, вашим детям и внукам. Мы много лет не виделись», и крепко попросила обнять Татьяна виновников торжества, молодоженов Сергея и Надежды Спириных. Принимайте поздравления, здоровья вам, вашей семье крепкой и, конечно же, благополучия.

мы растворялись, как птицы в небе, и просыпались.

0: Париж и жить.
1: Друзья, если вы мечтаете, чтобы ваши родные услышали в свой адрес приятные слова, смело пишите на +7 900 457 47 00 свои сообщения, свои поздравления, но мы уж красивенько это и мелодично как-нибудь обернем, обещаю. Но еще одна теперь уже именинница сейчас получит порцию комплиментов в свой адрес. На днях свой день рождения отмечала выпускница лыжного отделения нашей спортшколы Костомукшского Екатерина Чечнева. Екатерина, с вашей красивой датой вас поздравляют ваши единомышленники, ваш тренер Анна Андреевна. Желают вам, чтобы вашей энергии хватало на мечты, на путешествия, встречи и планы, которые хочется воплощать без долгих раздумий. Желают также сил вам, Катя, чтобы подниматься выше, чем вчера, оставлять сомнения где-то далеко позади. Пусть тело ваше радует выносливостью, мысли будут ясными, а настроение поднимается от осознания того, что у вас получается чуть больше, чем вы думаете. Ну и пусть на пути у вас будет меньше преград и больше побед, которые вдохновляют вас двигаться дальше. С днем рождения!

И еще одну красотку мы сегодня, разумеется, не оставим без внимания, не оставим без комплиментов. Поздравления полетят по случаю юбилея в адрес Елены Александровны Даблиевой. Елена Александровна, ваши коллеги, вся команда цеха геологических работ в карьере поздравляет вас с вашим днем рождения, с прошедшим, с вашим юбилеем. От всей души желают вам крепкого здоровья, душевного тепла, благополучия, радости каждый день. Пусть дома у вас царит уют и любовь, ну а работа приносит вам непременно удовлетворение. Еще раз с праздником!

Да, друзья, я тоже обещаю вам выполнить все ваши заявки, которые вы нам пришлете на +7 900 457 47 00. Именинники на сегодня, похоже, у нас закончились, но, возможно, еще прилетят приятные теплые слова. Ну а мы пока хотим поддержать девушек, замечательных участниц команды первых из Костомукского политехнического колледжа, которые отправились на слет студенческих активов движения первых в составе нашей делегации Костомукская Виктория Галухина, Лиса Хильмана, Анастасия Пастухова и Ирина Глазычева. Движение первых, вся наша Костомукская ячейка, руководители желают девушкам продуктивного дня, ярких эмоций, полезных знакомств. Ну и пусть этот опыт на слете станет отличным стартом в вашем новом учебном году.

0: Попутчики.
1: Но в звездные попутчики этого эфирного часа, друзья, мы возьмем именинницу этого дня. Сегодня свой день рождения отмечает поэтесса, имя, которое, я думаю, известно большинству радиослушателей, поэтесса Лариса Рубальск. У нее сегодня день рождения. Ее песни, конечно же, знают многие поколения нашей стране. Ну и она большой друг радио «Шансон». Частенько приходит и в эфир и радует, конечно же, через исполнителей своим творчеством. Лариса Алексеевна, принимайте поздравления, даже если вы сейчас нас не слышите. Хочется флюиды добра и лучи тепла вам посылать от всей команды радио «Шансон Костомукша», поздравить вас с днем рождения. Но обслушаем мы сегодня одну из песен как раз-таки на стихи Ларисы Рубальской в исполнении Ирины Аллегровой «Транзитный пассажир».

0: я не вернусь.
1: Все путем.
2: Друзья мои, сейчас время для анонсов. Сегодня я расскажу вам о интересном мероприятии, которое пройдет в нашем городе, пожалуй, впервые в таком формате, в студии «Джем». Это мероприятие, как я понимаю, приурочено к предстоящему дню пожилого человека. Называется так, как оно красиво – «Серебряный рейв». На «Серебряный рейв» приглашают всех жителей нашего города. Это будет вечер, который согреет душу и подарит яркие эмоции. Как обещают организаторы, это будет праздник, где мудрость старшего поколения встречается с энергией молодости. Организаторы готовят для всех гостей небольшую развлекательно-танцевальную программу. В общем, можно будет и посмеяться, и потанцевать, музыку послушать. Можно будет просто пообщаться и отлично провести время в теплой компании единомышленников. Также организаторы говорят о том, что будут навстречу уютные угощения, обещают ароматный чай и вкуснейшие блинчики с джемом. Ну, судя джемы, конечно же, блинчики само собой будут с джемом. В общем, будет вкусно, будет тепло, будет уютно. Этот вечер, обещают организаторы, проуважают про тепло и радость быть вместе. Пусть студия «Джем» станет тем самым мостиком, который объединяет разные поколения. Все это событие, друзья, будет проходить в воскресенье, очень удобное время, днем в 15 часов начала, вход свободный. Приходите сами, говорят организаторы, зовите родных, будем создавать добрые воспоминания вместе. Еще раз, 27 сентября, друзья, в это воскресенье, начало в 15 часов, студия «Джем» на улице Антикайнина. Приходите.

0: Погоня за звездами.
1: Раз, друзья, и добрались мы с вами уже до событий нового дня, о которых нам сейчас расскажут звезды. Но мы в соответствии с их прогнозом скорректируем, надеюсь, свое настроение и поведение. Итак, овны, пятница подойдет для активных действий. Не откладывайте важные дела на потом, энергия будет на вашей стороне. А вечером стоит отдохнуть и не браться за новые задачи. Тельцы, вам советуют астрологи уделить завтра внимание финансам. Возможно, неожиданные траты, поэтому лучше держите свой бюджет под контролем. Отличный день для наведения порядка в делах. Близнецы, а вот вас завтра ждет много общения. Полезные знакомства помогут в работе, учебе. Будьте внимательны к деталям, а то сможете упустить что-то важное. Во второй половине дня, возможно, приятная новость от старых знакомых. Раки, вас ждет напряженный, но при этом продуктивный день. Будут какие-то неожиданные новости. Сохраняйте в любом случае спокойствие и не принимайте поспешных решений. Львы, вас завтра заметят и, что еще важнее, оценят. Хороший день для презентации, для публичных выступлений и для творчества. Не забывайте при этом про отдых, силы могут быстро закончиться в таком темпе. Девы, сосредоточьтесь завтра на главном, мелкие задачи могут вас отвлекать, поэтому расставляйте приоритеты, а вечером займитесь самообразованием. Весы, для вас пятница станет днем гармонии, днем компромиссов, удачное время для переговоров, для решения каких-то споров, прислушивайтесь к собственной интуиции, особенно в личных делах. Скорпионы, день будет располагать к заботе о близких, домашние дела пойдут легко, а разговор с родными принесет вам спокойствие и удовольствие. Стрельцы, вам советуют звезды сосредоточиться в пятницу на работе и на долгосрочных планах, усердие принесет свои плоды. Козероги, отличный день завтра для поездок, для новых впечатлений, расширяйте кругозор, и тогда узнаете что-то полезное. Вечером займитесь спортом или прогуляйтесь. Водолеи, вам советуют астрологи к себе прислушаться завтра. День подойдет для творчества, для отдыха. Возможно, приятные сюрпризы от близких, а вечером займитесь тем, что приносит вам истинное удовольствие. И, наконец, рыбы, пятница подойдет для экспериментов и нестандартных решений. Ваши идеи могут заинтересовать окружающих, не бойтесь завтра выделяться. Возможно, неожиданная поддержка от человека, от которого вы ее и вовсе не ждали.

Знаете, друзья, мне кажется, мы завтра с вами откроем глаза с утра пораньше и почувствуем себя на курортах Краснодарского края. Дело в том, что я открыла прогноз синоптиков, и вот они, что нам красиво рисуют. Во-первых, восточный ветер, это обычно теплый ветер, 2-4 метра в секунду. Ночь сегодня тоже очень теплая, 11-12 градусов со знаком плюс, а завтра к этим градусам, двузначным отметкам на термометре со знаком плюс, прибавится еще и солнечная погода, практически безоблачная, разумеется, никаких осадков при этом не будет. И завтра мы увидим на термометре 15 градусов со знаком плюс, если еще и теплый ветер, да, солнышко будет пригревать, друзья. Но я думаю, что Сочи не меньше будет ощущаться, примерно так вот этот вайб, это настроение. Еще и с пятницей оно совпало очень удачно, поэтому, друзья, планируйте какие-то такие приятные, хорошие уличные дела, гуляйте, наслаждайтесь, кто-то в лес, кто-то на дачу. В общем, такой вот приятная половина сентября, вторая половина неожиданно теплая. Давайте наслаждаться.

Движемся, друзья мои, навстречу ясным солнечным денечкам. Надеюсь, что сегодняшняя пасмурная погода дала нам такую небольшую передышку перед завтрашним наслаждением пятницы, наслаждением солнцем и всем, что к этим приятностям прилагается. Конечно же, прилагаться будет и музыка, и наш с вами час. Место встречи неизменно, 105,5, ровно.

В 15 часов, друзья, я с вами. Я вас жду на нашем с вами месте. Ну а на сегодня отпускаю вас в продолжение этого четверга. Я Катя Бажова. Всем прекрасного настроения и до встречи завтра на нашем с вами месте.

0: Шансон. Новости на радио Шансон.
1: 16 часов в Москве. В студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Минтай за год подорожал почти на 60%. По данным организации «Нацрыбресурс», оптовая стоимость рыбы на Дальнем Востоке в сентябре составила 215 рублей за килограмм. Значение увеличилось практически на 2,5% за неделю и 10% за месяц. Это связано с растущим мировым спросом на рыбу в целом и существенным падением добычи трески, для которой минтай рассматривается в качестве альтернативы, пишет «Коммерсант». Минтай – наиболее массовая в России дикая рыба. С начала года на нее пришлась половина всей рыбодобычи в стране. Тем временем россияне снова стали чаще покупать картофельные чипсы. Как пишет газета «Ру», в первой половине года продажи выросли на 9% в упаковках и на 17% в деньгах. При этом дорожать снеки стали значительно медленнее. Во втором квартале цены прибавили около 5% против 15% годом ранее. Кроме того, растет интерес и к альтернативам обычным чипсам. Например, снекам из овощей, фруктов и нори, а также цельнозерновым и протеиновым перекусам. В Москве началось строительство станции Москворечье Бирюлевской линии метро. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр Сергей Собянин. На новой станции предусмотрено два вестибюля с выходами на обе стороны Каширского шоссе и к жилым домам на улице Кошкина. Станция будет берегового типа. Пути сделают в центре, а пассажирские платформы расположатся сбоку. Москворечье станет 9-й из 10 станций будущей Бирюлевской линии. Первый участок от ЗИЛ до Курьянова планируется открыть в 2028 году. Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за сильного ветра. Такое предупреждение сделала пресс-служба комплекса горхозяйства. По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается дождь и ветер с порывами до 18 метров в секунду, из-за чего в столичном регионе до 18 часов действует желтый уровень погодной опасности. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

летит только вперед. Развернуть его вспять невозможно. Летит, оставляя нам приятные и не очень воспоминания, ностальгию, жизненный опыт, в конце концов, и, конечно, хорошие песни. Ведь если в песне все настоящее, она вне времени. Игорь Слуцкий в начале нового часа на радио «Шансон», 16.07 в столице, у микрофона Юлия Степанова. Скоро послушаем Сергея Наговицына, ну а прямо сейчас «Шансон окрыляющий», «Чепик» далее.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Пронзительно печальный голос нашей страны. Татьяна Буланова в эфире радио «Шансон». Ну, о том, как скучают и страдают мужчины, мы с вами узнаем через 3 минуты, когда в эфире радио «Шансон» появится Сергей Вячеславович Трофимов. Вам добрый день. У микрофона Юлия Степанова. В середине часа не пропустите автоновости Дмитрия Малыгина.

Казалось бы, ну что скучать? Всего 7 дней разлуки, а вот скучается, хоть волком вой. Посуда кухонная гора, все не доходит руки.

шашлыки на дачу. А я не еду, мне милей мой сплин. В привычной мизансцене дни все выглядит иначе, когда невольно поживешь

казалось бы, ну что скучать, считается полезным недельку друг от друга отдохнуть. И я все пробую найти.

сложившейся годами, где суета-сует владеет всем, мешает нам расслышать крик седого мироздания, что мы живем

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня предлагаю разобраться в одной интересной теме. Наверняка многие из вас замечали, как некоторые водители даже при краткосрочной остановке переводят селектор коробки передач в положение нейтраль или паркинг. По их версии это позволяет экономить топливо и увеличить ресурс коробки. Но на самом деле это не совсем так. И если с механическими коробками все более-менее понятно, и нейтраль — это рабочий инструмент при переходе между передачами, то в автоматических коробках процессы происходят иначе. В классическом автомате нейтраль — это скорее сервисный режим. Однозначно можно сказать, что при краткосрочных остановках регулярный перевод коробки в режим N вреден. Каждое переключение приводит к многократному срабатыванию фрикционов, в результате чего они быстрее изнашиваются, а в трансмиссионную жидкость попадают продукты износа, которые могут довольно быстро вывести из строя фильтр коробки. Экономия топлива при переходе в режим N точно не оправдывает повышенный износ коробки. Если есть необходимость остановки на 3 и более минут, то лучше перевести коробку в режим паркинг, а можно и вовсе заглушить двигатель, тогда точно сэкономите на бензине. В случае с роботизированными коробками, которых сейчас довольно много, смысла в постановке в нейтраль чуть больше. Это действие разомкнет сцепление и снизит нагрузку на узел. Но рекомендую ознакомиться с инструкцией к автомобилю, так как у большинства современных роботизированных автоматов есть функция автонейтрали, и она активируется сама при полной остановке и удержании педали тормоза. В этом случае вам точно ничего делать не нужно. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

Не считал ни зим, ни весен, что их мне считать. Говорил, монету бросим, можно загадать.

И теперь в краю, где лето не сгорает в зной, солнце в небе, как монета, стороной одной. И шагаем мы не в ногу, как не с той ноги. И на Байками дорогу ранят сапоги. А над нами небо голубое,

0: мели и причал. Наверняка.
1: Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один.
2: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

солнце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Случайное, являясь неизбежным, приносит пользу всякому труду. Захотелось поэтически продолжить песню «Случайность» в исполнении Михаила Шуфутинского. А с нетерпением, я знаю, многие ждут встречи с Михаилом Захарычем на фестивале «Бархатный шансон», и она состоится. Радио «Шансон» этой осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль «Бархатный шансон». Кроме Михаила Шуфутинского, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и многие другие. Все подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Наступил простудный период, а в вашем доме нет бальзама Караваева «Витаон»? Срочно в аптеку! Средств для носа и горла, конечно, много, но «Витаон» для тех, кто признает только натуральное. 12 целебных трав и масла бальзама «Витаон» смягчают, защищают слизистые и носа, и горла. Хорошо жить без простуды. Бальзам «Витаон». И носу, и горлу помощь он. Спрашивайте в аптеках и фирменном магазине. Подробнее бальзамкараваева.ру. Не является лекарством.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь Т.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +1 25. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
8: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
7: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
8: Танцпол подойдет?
7: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург.

0: любите песни Сергея Любавина, присоединяйтесь к бархатному шансону «Сергей Любавин» среди участников фестиваля. Как, впрочем, и Тамара Кутидзе, которая поет нам далее. Ну, Тамару мы уже точно увидим еще и на «Эх, разгуляй». И, конечно, еще и еще раз поздравляем с днем рождения. Желаем вдохновения и всего самого доброго. В следующем часе «Городские встречи» к нам присоединится Роман Шахов.
1: Идет черный

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. ФНС начала информировать россиян об уплате налога по вкладам за 2025 год. Это необходимо сделать не позднее 1 декабря. Как пишет РИА Новости, налогом облагается не вся сумма, а только доход, превышающий необлагаемый порог. Его рассчитывают как произведение 1 миллиона рублей и максимальной ключевой ставки Центробанка, которая действовала на первое число каждого месяца в течение года. В 2025 году она составляла 21%, поэтому порог для уплаты налога – 210 тысяч рублей. В России разрабатывают базу данных для обучения искусственного интеллекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя администрации президента Александра Журавского. Проект создают совместно с Российской академией наук, университетами и крупными IT-компаниями. Предполагается, что данные будут использовать как российские, так и зарубежные нейросети, официально работающие в стране. По словам Журавского, одна из задач – учитывать национальный культурный код при развитии ИИ. Почти три четверти россиян готовы финансово поддержать мужчину в трудной ситуации. Каждая пятая – полностью взять расходы на себя, если отношения серьезные. Еще 12% согласны помогать, но только временно. Результаты такого исследования приводит ТАСС. При этом почти половине опрошенных уже приходилось оплачивать основные семейные расходы, а 16% помогали партнеру выплачивать кредиты и долги. Ради финансовой поддержки мужчины 40% женщин отказывались от отпуска, около трети сокращали расходы на рестораны и новую одежду. Московский монетный двор выпустил коллекционный альбом к 90-летию Союзмультфильма. Он включает 10 медалей из «Мельхиора» с персонажами классической современной отечественной анимации. Об этом сообщает ТАСС. Юбилейный тираж составил 1936 экземпляров, что символично перекликается с годом основания киностудии. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Вика Цыганова, Михаил Круг. Классика жанра. Вы знаете эту чудесную песню с музыкой Игоря Слуцкого и стихами Вадима Цыганова. 17 часов 6 минут в Москве. Всем салют. Это шоу «Городские встречи». Роман Шахов, Юлия Степанова.
1: Да, добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Надеемся, что у вас душевное, правильное настроение, потому что, ну, трудовая часть этого дня заканчивается потихонечку.
1: Опять все ближе.
0: Да, не за горами. И мы тут такие темы вам предлагаем для обсуждения, которые, ну, собственно, сегодня не связаны с рабочим процессом, а связаны с теми, кто ждет вас дома.
1: Друзья. Наверное.
0: Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям. Ограничения считают необходимыми 59% опрошенных. Однако полный запрет до 16 лет поддерживают только 12%. Каждый второй предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции платформ.
1: Источником угрозы общество считает не сами соцсети, а отсутствие безопасных границ внутри них. Поэтому запрос на регулирование касается прежде всего защиты от травмирующего контента, мошенничества и нежелательных контактов. В общем, чтобы дети не были в шоке, не были обмануты, не были... расстроены сильно.
0: Давайте жизнеутверждающий контакт установим сейчас между собой. Угу. Расскажите, насколько свободный доступ к социальным сетям у ваших детей? Контролируете контент, время пребывания юных пользователей там? А может, вы сами постоянно сидите в соцсетях?
1: Да, вот напишите нам на номер +7 909 955 103 0. И не забудьте, пожалуйста, оставить свое имя. Очень приятно называть ваши имена в эфире. Гораздо приятнее, чем без них.
2: Ресторана, у всего мира на виду. Либо влюбленный, либо пьяный. Вижу лишь тебя одну. Твои в дыму растворились губы. Помадой яркой цепляешь взгляд. Смотришь гордо и неприступно.

вечно в этом белом танце. Током бьет от твоих нежных рук. Как так можно улыбаться, что у мужчин захватывает дух? А я встретил тебя навечно. Отпускать это не мое. Обнимаю тебя за плечи. Все во мне, это все твое. Оп!

0: Реклама.
1: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
2: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Нет, не будет старшина Зина. Падлаю.
1: Полковник медслужбы в запасе, народный артист России Александр Розенбаум. Только что на радио «Шансон». Городские встречи продолжаются. Очень приятно, что мы идем с вами параллельными курсами. Заходите в нашу гавань, пишите сообщения. Номер вы знаете, напомню, плюс 7909-955-103-0.
2: Но сообщения-то, кстати, уже прилетают. Почитаем?
1: Конечно.
2: Угу. Наталья пишет. Роман, Юля, желаю вам всего доброго вечернего эфира. Спасибо, Наталья. Но, к счастью, это не все, что пишет Наталья. Какое счастье, что моя дочь уже взрослая, и мне не надо контролировать ее и моих двух внуков по поводу соцсетей. А я с удовольствием заглядываю туда, чтобы пожелать всем тем, кого люблю, всего самого хорошего, пообщаться, обсудить какие-то темы, но без фанатизма. С любовью, ваша Наташа.
1: Ой, как же этот фанатизм-то все-таки регулировать? Бывает, зайдешь
2: и не выйдешь.
1: Потом уже время пролетело. Александр Дядькин на связи. Добрый вечер, дорогой радио «Шансон». У меня двое детей возраста 5 и 7 класса. Ограничения по времени зависят от успеваемости.
2: Верная мысль.
1: Причем одна двойка, три пятерки. Вот так, такое сопоставление. На контент стоят стандартные ограничения. Думаю, наши дети уже знают больше, чем мы знаем о их знаниях.
2: Ну, так, послушайте, было во все времена. Ну, сейчас соцсети. А в наши детские годы была улица, где могли некоторые там плохому научить. Ну, конечно, дети сейчас другие, они более цифровые и осваивают это гораздо быстрее. Угу. К счастью или к сожалению, быстрее, чем мы, взрослые. Афина продолжит наш эфир, а мы ждем ваши сообщения на номер +7 909 955 103 0.

0: радиоканцон «Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
2: В Калая Мария Поет в цех переработки форели на озере Подкова срочно требуются работники на фасовку форелевой икры. Оплата от 3000 рублей в день. Телефон для справок 921-017-89-20.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Одна из знаковых песен Евгения Григорьева только что в эфире радио «Шансон». Ну, я думаю, что все хиты Жека исполнит на морском музыкальном фестивале «Бархатный шансон».
1: Ну, а что там не допоет на «Эх, разгуляю» в ноябре?
0: Да, да, друзья. Итак, «Бархатный шансон» с 24 по 30 октября ровно через месяц стартуем, друзья, и всех приглашаем.
1: Неделя моря песен. Моря и море песен.
0: Да.
1: В исполнении любимых артистов. Подробности на радио «Шансон.ру». А для зрителей, лиц, участников старше 12 лет.
0: Заходите, посмотрите. Замечательная у нас будет программа. По крайней мере, стараемся и для вас, ну и для себя, конечно.
1: В этом году состав «Бархатного шансона», состав артистов просто феноменальный.
0: Это правда. Ну и феноменальными будут ваши сообщения. Уверен, вы их только подписываете. Насколько свободный доступ к социальным сетям у ваших детей, возможно, у ваших внуков, контролируете контент, может быть, время пребывания этих пользователей в интернете, в социальных сетях. А с другой стороны, может, вы сами залипаете
1: там
0: регулярно.
1: Может, это вас надо контролировать.
0: Да, и дети вам ставят какое-то, да,
1: ограничение.
0: Сходите, да, подвигайтесь. Сколько можно сидеть там, писать одноклассникам? Расскажите.
1: Да. Дети, социальные сети, мы сами, время, вред, польза, ну и так далее. Ваши мысли по этому поводу ждем на номер +7 909 955 103 0. И не забывайте, пожалуйста, указывать свои замечательные имена.
0: Ну, что сказать, по поводу детей маленьких, ну, это вроде разумно. Но когда детям уже лет 14-15...
1: Просто они в 12 лет уже кого хочешь перехитрят, ой, если им нужно.
0: Да.
1: Ну, дело такое спорное. Угу. Во всем нужно искать, конечно, золотую середину.
0: Вот что однозначно. Хорошая музыка прямо сейчас. Прибавьте громкость, друзья.

страсть. От меня улетели сны, на душе моей снова холодно, на губах горький вкус бусины. Горько тает любовь безответная,

0: спешу.
1: Любовь Успенская только что на радио «Шансон». Друзья, не забывайте, что нас можно и слушать, и смотреть, потому что очень смысловой клип, красивое видеопроизведение у этой песни.
2: Да
1: можно,
2: просто как кино.
1: Действительно. Можно смотреть у нас на сайте. Есть видеотрансляции также в соцсетях радио «Шансон». Ну и, конечно, в мобильном приложении скачивайте на свое умное устройство.
2: Напомни, Ром, на какую тему мы сегодня... пытаем наших слушателей.
1: Мы сегодня спрашиваем, насколько свободен доступ к социальным сетям у ваших детей, у ваших внуков. Контролируете ли вы контент, контролируете время пребывания юных пользователей в социальных сетях? А может, вы настолько свободны, настолько вы доверяете, что сами сидите там безвылазно?
2: Или, напротив, как вы относитесь к полному запрету, ну, скажем, до 16 лет пользоваться социальными сетями?
1: Старшие чаще воспринимают соцсети как источник угроз, тогда как для молодых это привычная среда общения, информации и социализации. Среди поколения цифры 52% видят в ограничениях больше вреда, чем пользы.
2: Ну, как говорится, на вкус и цвет во всем есть и польза, и вред. Дело ведь в том, насколько ты контролируешь сам. То есть ты контролируешь эту ситуацию, или уже эта ситуация контролирует
1: тебя?
2: У тебя
1: как? Ты вот сколько можешь там залипать, или вообще нет такого?
2: У меня было время, когда я залипала там просто, ну, совсем вот из реальности выпадала. Потом мне просто стало скучно. Сейчас я радуюсь тому, что я могу себя остановить, по крайней мере, и сказать: так, все, хватит, глазки заболели.
1: Берите пример, давайте осмыслим. Скоро продолжим, друзья.
3: Городские встречи на радио «Шансон».
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
11: ОРВБ, ОКРН, 124-770-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
12: Людочка, вы ничего не забыли?
13: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
12: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
13: Так до ноября, время еще есть.
12: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
13: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
14: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
15: «Эх, разгуляй!»
14: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Народный артист России Стас Михайлов только что на радио «Шансон».
1: Достойный ответ наших детей взрослым. Да я играю, всего лишь играю.
0: Чита в эфире. К счастью, в мою жизнь социальные сети пришли уже в более взрослой студенческой жизни, пишет Николай Шунков из Читы. Меня никто не контролировал, мне доверяли. С успеваемостью проблем не было. Я, помимо учебы и интернета, успевал заниматься общественной деятельностью. Участвовал в организации культурно-массовых и спортивных событий в родном ЗАБГУ. И получал повышенную стипендию все 4 года. Во ВКонтакте нас заставили зарегистрироваться сами преподаватели, чтобы создавать групповые чаты на факультетах для получения дополнительной учебной информации и заданий. Ну, а вообще, социальные сети очень заразны. Зашел в ВК или Макс на 5 минут, вышел только через 2 часа.
1: Николай Шунков из Читы.
0: Зато честно, понимаешь?
1: Да. Ну, тоже один маленький, совсем маленький, там, 2-3 лет человек говорил мне, что как взойдешь туда, так и не изыдешь. Бывает и такое, что...
0: Друзья, насколько свободный доступ к социальным сетям у ваших детей?

0: Самсон Костомуша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Добавьте ярких красок в свою осень. Ловите радужную скидку 30% на серебряные украшения с цветными камнями в салоне золота, а также скидку 20% на золотые ювелирные украшения с камнями. Успейте пополнить свою коллекцию ювелирных изделий до конца сентября или сделать подарок любимым. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкость. Система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. Добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2. Вход со стороны культурно-спортивного центра «Дружба». Нужные и полезные товары для любимых питомцев вы найдете в зоомагазине «Кошкин дом». Игрушки, амуницию, средства гигиены и препараты первой помощи. Лакомства и корма премиум и супер-премиум класса. Ветеринарные препараты и вид диеты. Приходите в «Кошкин дом» на Антикайнина 7А ежедневно с 10 до 20 часов. Не забывайте, что 10 числа каждого месяца в магазине действует скидка 10% на весь ассортимент.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Костомукша, 18 часов.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Данил Бриллиантов. Загранпаспорта россиян изменятся с нового года. С 1 января из документа исчезнет графа «личный код». Кроме того, в него больше не будут вписывать данные о детях. Графа «личный код» должна была содержать идентификационный номер человека, который планировалось включить в регистр персональных данных. Однако систему так и не разработали. Поэтому графа осталась пустой как во внутреннем паспорте, так и в заграничном. С 2027 года из документа ее уберут. С 1 января в загранпаспорта перестанут вписывать и данные о детях. В МВД отметили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохранят юридическую силу вплоть до окончания срока действия документа. Дорожники отчитались о ремонте проблемной трассы. На участке с 23 по 26 километр дороги Колла-Колевала-Лонка работы завершены. Здесь появился новый асфальт, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Работа продолжается сейчас на втором участке с 0 по 23 километр. Там уже сделаны 16 километров асфальта, идет отсыпка основания. Напомню, эта дорога входит в опорную сеть страны и связывает два района – Колевалу и Кемский округ. Ремонт этой дороги ведется поэтапно с 2022 года. Она имеет важное социальное значение, по ней курсирует школьный автобус, а жители добираются до больниц и на работу. В Костомукше – новый невролог. В межрайонной больнице номер 1 приступил к работе молодой специалист Дмитрий Сергеевич Магилатов. Дмитрий Сергеевич родился и вырос в Костомукше. После школы уехал на учебу в Санкт-Петербург. В 2026 году специалист окончил ординатуру и вернулся в Костомукшу. Причем решение работать здесь он принял еще во время обучения. Возможность оставаться в Санкт-Петербурге врач не рассматривал. Сегодня Дмитрий Сергеевич работает в неврологическом отделении нашей больницы. Он планирует продолжать и свое профессиональное развитие. Пропавшую в лесу женщину искали несколько суток. Кемские спасатели успешно завершили поиски. Пожилая жительница Муизерского района 19 сентября ушла за грибами в лес, расположенный в 6 километрах от поселка Волома. Поиски, организованные местным населением, не дали результатов. 20 сентября жители обратились за помощью к профессиональным спасателям. В результате пропавшая была обнаружена на расстоянии 10-15 километров от последнего известного места связи. Медицинская помощь в тот момент ей не понадобилась. Женщину благополучно вывели из леса и проводили до дома. Сейчас она в больнице. Состояние удовлетворительное, отмечают спасатели. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукше пасмурно и дождливо. Ветер восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: прощаю все, кончай ее, Сэмэн.
1: Здесь все по-прежнему хитово и без перемен. Народный артист России Михаил Шуфутинский открыл новый час. 18.06 в столице. Здравствуйте, городские встречи по-прежнему с вами. Роман Шахов, Юлия Степанова.
2: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели. Говорим сегодня...
1: Насколько свободный доступ к социальным сетям у ваших детей? Контролируете ли вы контент и время пребывания юных пользователей в сети? Может быть, сами постоянно залипаете в соцсетях? Дело в том, что россияне поддерживают регулирование доступа детей к соцсетям. Ограничения считают необходимым почти 60% опрошенных. Однако полный запрет до 16 лет поддерживают только 12%. Каждый второй... предпочитает ограничивать опасный контент и отдельные функции платформ.
2: Я хочу как раз вот здесь перейти к сообщению. Опять же, пишет нам Александр Дядькин. Еще раз добрый вечер по поводу залипания родителей. Да, не детей, а родителей, особенно молодых родителей. С коляской переходят, уткнувшись в телефон. Вопрос, что дороже жизни или соцсети. На дороге всякое бывает. Даже на зебре бывает это все происходит. Александр справедливо совершенно возмущается.
3: Твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось вина. Совсем случайно, с холодком, так показалось на мгновенье, ты посмотрела на него.

Девочка, твоя песня еще не допета. На столе еще немного осталось.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Кэш можем.
1: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
1: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
1: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
1: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
1: так.
2: Кэш можем.
1: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Катя Огонек только что на радио «Шансон». Дождались мы сообщения от Газореза. «Здравствуйте», — пишет он. «Вступать в эти секты я начал еще с Аськи». Помните? Ау, да. Потом появились одноклассники ВКонтакте. В соцсетях не залипаю. Основная сейчас секта — это наш родненький Максимушка. Детей малых больше. Бывшая жена контролирует зумером. Дай сейчас конверты, попроси написать и отправить. Не смогут, не поймут, что это. А уж про телеграфы, телеграммы вообще нет разговора. Посылал телеграммы. Такая ностальгия сразу. Всем привет. Спасибо.
1: Ну, с другой стороны, как вам сказать, и мы сейчас тоже не конками пользуемся, ведь НТП продвинулся, и как голубиной почтой мы не пользуемся пока, может быть. Следующее сообщение от Татьяны. «Здравствуйте, полностью доверяю сыну. Ему 9, и он сам себя контролирует. У него много интересов помимо телефона. И, конечно, очень важно, чтобы и родители не сидели в телефонах». Не сидели. Точка.
0: 8 из 10 россиян уверены, что подростки смогут обойти установленные запреты. Вот такая статистика. Что думаете, насколько свободен доступ к соцсетям у ваших детей? Сами-то залипаете в них? Расскажите, напишите. Номер вы знаете. Сообщение не забывайте подписывать.

зажги огонь, закрой окно. Но отпускать меня не хочет столичных дел веретено. Аэропорт засыпан снегом, пустая ругань, толчья. А ты детей укроешь пледом, заснуть не сможешь.

0: чтобы прильнуть к любимому.
1: Ирина Круг на радио «Шансон». Замечательное музыкальное произведение, красивое соло, теплый голос и ваши дружественные сообщения, которые приходят по нашей теме. Насколько свободен доступ к соцсетям у ваших детей, возможно, у ваших внуков, племянников? Контролируете ли вы контент и время пребывания юных пользователей в этих соцсетях? А сами-то частенько там зависаете? Расскажите. Плюс 7-909-955-1030.
2: Сообщение от Елены. Добрый вечер. По поводу детей. Дневники электронные. Задания домашние, цифровые. Вот и залипают в гаджетах весь вечер, а родители. Чат домовой, чат подъездный, школьный, дачный, рабочий. Тоже 2-3 часа в день на сообщения и их прочтение уходит, я так понимаю. От Елены вот такая...
1: Насколько
2: такая
1: это верно?
2: Вот реальность.
1: Действительно, это так, потому что ну, чат подъезда – это святое.
2: Ну да, чат общедомовой.
1: Да.
2: Соседи, чей кот сбежал?
1: Кто шумит? Там. Кто достал перфоратор опять?
2: Соседи, извините, в ближайшее время у нас будет проходить ремонт, там, ну и так далее. А дети, да, действительно, им нужно залезть в дневник, им нужно оттуда взять задание. В общем, много непонятное, в частности, вот моему уму, но на глазах происходит.

повезет в любви. А 9 граммов серо-цепастой не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. А ваше благородие, госпожа разлука, а мы с тобой друзья давно, вот ведь какая штука. Письмецо в конверте, ты погоди, не рови. Эх, не везет мне в смерти, повезет в любви.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодня предлагаю разобраться в одной интересной теме. Наверняка многие из вас замечали, как некоторые водители даже при краткосрочной остановке переводят селектор коробки передач в положение нейтраль или паркинг. По их версии это позволяет экономить топливо и увеличить ресурс коробки. Но на самом деле это не совсем так. И если с механическими коробками все более-менее понятно, и нейтраль — это рабочий инструмент при переходе между передачами, то в автоматических коробках процессы происходят иначе. В классическом автомате нейтраль — это скорее сервисный режим. Однозначно можно сказать, что при краткосрочных остановках регулярный перевод коробки в режим N вреден. Каждое переключение приводит к многократному срабатыванию фрикционов, в результате чего они быстрее изнашиваются, а в трансмиссионную жидкость попадают продукты износа, которые могут довольно быстро вывести из строя фильтр коробки. Экономия топлива при переходе в режим N точно не оправдывает повышенный износ коробки. Если есть необходимость остановки на 3 и более минут, то лучше перевести коробку в режим паркинг, а можно и вовсе заглушить двигатель, тогда точно сэкономите на бензине. В случае с роботизированными коробками, которых сейчас довольно много, смысла в постановке в нейтраль чуть больше. Это действие разомкнет сцепление и снизит нагрузку на узел. Но рекомендую ознакомиться с инструкцией к автомобилю, так как у большинства современных роботизированных автоматов есть функция автонейтрали, и она активируется сама при полной остановке и удержании педали тормоза. В этом случае вам точно ничего делать не нужно. Это самая полезная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Султан Лагучев только что на радио «Шансон». Дорогие друзья, это «Городские встречи». Мы продолжаем читать ваши сообщения. Огромное спасибо, что вы не забываете их подписывать.
1: Угу. Николай Шунков снова на связи. Весной 2004-го в Чите запустился музыкальный канал MTV. Для нас, подростков, это было окном в мировую музыку. Мы открывали для себя новые жанры, новых артистов, смотрели живые концерты, клипы. Но родители видели обратную сторону этого канала. Обилие очень взрослого контента, как в клипах, так и в программах. И, соответственно, ограничивали просмотр. Но запретный плод сладок. Все ложились спать или уезжали на дачу. А меня за старшего оставляли дома. Я отрывался по полной. Хорошо, что у меня в комнате был свой телевизор и дверь с непрозрачным стеклом. Запретами ничего не добьешься, только хуже будет, считает Николай Шунков из Читы.
0: Огромное спасибо. Что думаете вы по нашей теме? Насколько свободный доступ к соцсетям у ваших детей? Есть ли контроль за контентом и временем? Напишите. Ждем сообщений.
2: Встречи на радио «Шансон». Реклама.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
2: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
6: ООО РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
7: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
8: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
9: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
12: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
12: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 30 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM.
2: Аэропорты, табло. Прости, нам с тобой вправду везло. А значит, будет вести с

0: Время звучания его песен останавливает период убывания светового дня.
1: Михаил Бублик.
0: Да, Миш, спасибо огромное, большущий привет ему. Кстати, друзья, не забывайте, что Миша в этом году принимает участие в «Бархатном шансоне». Все подробности у нас на сайте радио «Шансон.ру» для меломанов старше 12 лет.
1: Да, это последняя неделя октября, 24 по 30 число.
0: Александр Дядькин статистику представил. С 1 сентября активировались чаты 5X родителей, 7
1: пятых,
0: родителей.
1: Наверное,
0: да. Это плюсом к 5 рабочим чатам и 2 домовым. Вечером телефон блым-блым-блым, хозяин, выключи меня. Все переходят цифры, и мы, хочешь не хочешь, вынуждены к этому приспосабливаться.
1: Ну, причем приспосабливаться до такой степени, что иногда решаешь эту проблему простым нажатием кнопки «выкл».
0: Но потом могут действительно могут сказать, а ты вот посмотрел в чате, там мы написали там что-то,
1: да,
0: важное
1: могут,
0: было.
1: Могут.
2: Закрыт, в доме нет окон, 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распад.

0: только Стомуша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Ввести единый федеральный стандарт качества жизни россиян предложил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его мнению, нужно создать перечень базовых социальных гарантий, минимальный набор услуг, выплат и льгот, независимо от региона проживания. Парламентарий отметил, что сейчас объемы социальной поддержки различаются между регионами. В итоге на северных территориях надбавки и выплаты могут существенно превышать федеральные показатели, а в других регионах они остаются на уровне федерального минимума. Из-за этого граждане с одинаковой квалификацией получают разную зарплату за одинаковую по сложности работу, объем помощи нуждающимся зависит от места их проживания. Леонид Слуцкий направил обращение министру труда Антону Котякову. В Роскачестве рекомендовали проверить радиаторы перед отопительным сезоном. Если на соединениях обнаружились следы протечек, ржавчины или влажные пятна, необходимо обратиться в управляющую организацию. Как пишет РТ, вмешиваться в работу общедомовой системы самостоятельно нельзя. Также в ведомстве посоветовали не закрывать радиаторы плотными шторами и не ставить мебель вплотную к батарее. Это препятствует равномерному распределению тепла по помещению. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» будут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Алексей Петрухин, группа «Воровайки», Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 91 копейка, евро 96 рублей 89 копеек. Алла Некрасова, Объединенная служба новостей.

0: Да будет же подвластно человеку на подмосковный дом осилить ипотеку. 19 часов 7 минут в Москве. Друзья, группа Михаила Танича «Лесоповал» только что здесь. С вами «Городские встречи». Роман Шахов.
1: Юлия Степанова.
0: Мы вас от души приветствуем.
1: И желаем гармоничного, музыкального, но и познавательного вечера.
0: Новости приходят, мы с новостями вас знакомим. Россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям. Ограничения считают необходимыми почти 60% опрошенных, однако полный запрет до 16 лет поддерживают только 12%.
1: Каждый второй предпочитает ограничивать просто неподходящий, опасный контент и отдельные функции платформ. Вот по поводу 16 лет, я бы сказала, я бы вот начала в 16 лет как раз ограничивать. Да. Ну, может быть, у меня устаревший уже опыт.
0: У меня, например, как-то не было проблем с этим, хотя время залипания приходится контролировать, и приходилось, и это да, это вот такой болезненный аспект, приходилось разговоры вести, воспитательные какие-то ограничения вводить, телефоны убирать. Ну, как-то так.
1: Ну, да, телефон для подрастающего поколения уже получается средством манипуляции.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» — и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Скорость, повороты, резкое торможение, мокрая дорога, лед и снег. Во всех этих ситуациях от шин зависит очень многое. В «Дави на газ» поговорим об испытаниях и технологиях, которые помогают шинам справляться с самыми разными условиями. От гоночной трассы до заснеженной дороги. А перед холодным сезоном особенно актуальны зимние шины «Йокохама». Премиальные шины от японского производителя. Ваш ключ к безопасным поездкам по заснеженным дорогам и льду. Вселенная «Йокохама». С 21 по 25 сентября в «Дави на газ» на радио «Шансон». 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

ты красивая, нежная, а я бродяга. Да что ж зима такая снежная? Ты прости меня, Бога ради. Расставание, ожидание, тоска неумолимая, а жизнь моя одни скитания. Ты прости меня, любимая. Задолжал тебе я, задолжал вечер со свечами под луной. Все в дороге колдовал над расстроенной струной.

Первый день весны, предрассветный час, и в тревоге сны, ночи без тебя. Может, кто-то осуждает нас, только что же нам с тобой менять?

уцелевшей нерастраченность душевная и недогоревшее лето жаркое с морской пеной. Утро серое, седой туман, тихий разговор наедине. Может, я в твоей судьбе обман, только ты одна в моей судьбе. А ты красивая,

0: любовная, ты прости меня, Бога ради.
1: Владислав Медяник в эфире «Вечернего шансона».
2: С воспоминаниями о прошлой зиме.
1: Да, друзья, что зимой хорошего? Конечно, день рождения Владислава Медяника. Одно из событий, да? Всегда отмечаем. Уверен, вы тоже отмечаете. Ну, а сегодня, друзья, мы обнаружили такую вот новость на просторах, опять же, интернета, и спрашиваем вас.
2: И залипли.
1: Да, россияне поддерживают регулирование доступа детей к социальным сетям и считают необходимым полный запрет. Вот кто-то говорит, что может быть ограничим, кто-то говорит полный запрет до 16 лет социальных сетей. Насколько у вас свободный доступ к соцсетям в семье, у детей, ну и сами-то вы как много тратите минут или часов на пребывание в социальных сетях?
2: Я бы так сказала, показываете ли вы своим детям положительный или отрицательный пример в этом смысле?
1: Я, наверное, все-таки отрицательный пример показываю.
2: Бывает, я вообще, я во всех смыслах показала отрицательные примеры, но сын вырос прекрасным человеком. Этот метод воспитания я про себя назвала...
1: Степановский?
2: Нет, от противного. То есть идти от родителей и как можно дальше.
1: Ну, это да. Это как бы мы ни говорили про этот метод, он действенный.
2: Да. Но продолжим по теме. 8 из 10 россиян уверены, что подростки смогут обойти установленные запреты. Возникает противоречие. Регулирование воспринимается как необходимое, но прямой запрет как технически ненадежный инструмент, ибо они догадливы, не по годам и могут в техническом смысле зачастую гораздо больше нашего.
1: Ну, кстати, если кто-то из юных слушателей шансона сейчас на связи, напишите, как вы взаимодействуете с родителями.
2: Плюс 7-909-955-1030 наш номер. Пожалуйста, не забудьте о подписи. И пользуйтесь возможностью высказать свое мнение по данной теме. Добрый вечер.

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: В магазине «Автолайн» зимняя резина уже в продаже. Успейте подготовить автомобиль к холодам заранее. В продажу поступили канистры разной емкости. Приезжайте и покупайте. В ассортименте только оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолай». Линия жизни вашего авто.
2: Медовая ярмарка от Карельского общества пчеловодов снова в Костомукше. Акция ко дню пожилого человека. Цветочный мед всего 750 рублей за килограмм. Только два дня. 25 и 26 сентября. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Подробности акции у продавцов меда.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: никогда.
1: Александр Новиков только что в эфире радио «Шансон». Дорогие друзья, если была бы где-то золотая рыбка, кто-то, наверное, попросил бы, ну, в том числе и билеты на «Эхо Разгуляй».
2: Так просят?
1: Просят, думаешь?
2: Просят, просят.
1: Ну, если с рыбкой пока не задалось, расскажу вам, когда случится это клевое событие. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Танцуй, живи, разгуляй, друзья. Танцевальный марафон, мы вас всех приглашаем.
2: Будем ждать с нетерпением зрителей старше 12 лет. На сцену «Разгуляя» для вас выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, он, кстати, будет петь нам далее, Ирина Круг, группа «Воровайки», Олег Газманов, Чепик, Холла, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Ой, да кого там только нет. Вы зайдите на сайт radioshanson.ru и посмотрите золотой состав артистов. 14 ноября, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эхо Разгуляй».
1: Для меломанов старше 12 лет, друзья. И если вам этого мало, знаете, что у нас праздник двухсерийный, еще 19 ноября. Можно поехать, ну, я думаю, что не секрет, в Санкт-Петербург, БКЗ «Октябрьский», и там тоже, эх, разгуляться уже по-питерски.
2: В общем, всю вторую половину ноября провести.
1: Все для вас, дорогие друзья, все для вас. Можете с детьми приезжать, отвлечете их от соцсетей.
2: Старше 12 лет.
1: Да-да-да, вместе посмотрите.
2: А младше 12 лет, как раз без вас спокойно зовите.
1: А в соцсетях потом можно это разместить. Да,
2: сказать. Участник всенародной танцплощадки «Эхо Разгуляй», народный артист России Стас Михайлов поет нам далее в эфире радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Опа! Все вместе!
0: С начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.
3: Тверь, 104.8 FM.

натянутой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

0: Большущий привет Омску. Виктор Чупретов, уроженец этого замечательного города, только что здесь, в эфире вечернего шансона. Друзья, по поводу возлияний, смотрите, завтра еще рабочий день.
1: Да-да.
0: Да, необходимо трезво мыслить на рабочем процессе и в отношениях тоже. Спасибо за те сообщения, которые вы присылаете. Что сообщают люди, которые вообще занимаются вот контролями детей? Советуют разговаривать откровенно, потому что есть и мошенничество, есть и опасность публикации личных данных. Опять же, кибербуллинг никто не отменял.
1: Да, понимаете? И это не только детей касается. Тут, знаете, взрослые иногда в комментариях так сцепятся, что думаешь, о боже, бежать, uh-huh. закрыть и больше никогда не возвращаться.
0: Ну и советую также настраивать приватность для ребенка, чтобы он, так сказать, пользовался только ограниченным контентом, который ему подходит по возрасту. Уж не поленитесь, возьмите себе такой труд и uh-huh. сделайте, что уж если зашел ребенок...
1: Ну как-то отфильтруйте.
0: Ну да, тогда действительно это будет какая-то вот родительская защита.
1: Они, конечно, все равно пробираются куда нельзя, но приложить максимум усилий к тому, чтобы у ребенка не было шока, чтобы у него не было неприятностей от общения в соцсетях, вы все-таки в силах.
0: В конце концов, можно дружить в соцсетях со своим же ребенком и мониторить, смотреть, что к чему.
1: Ну, вообще этого не любят.
0: Ну, договориться, так сказать, почему бы и нет.
1: Ограничить круг. Ну, сейчас можно все, что угодно. И главное, что, еще раз повторю, они умеют это лучше нас.
2: Городские встречи на радио Шансон.
3: На радио Шансон реклама.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
5: Кэш можем.
6: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
6: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
6: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
6: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
6: так.
5: Кэш можем.
6: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
7: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
8: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
9: Лапаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лапаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
10: Когда боль не дает покоя и уносит радость за собой, мазь Соловисар с натуральным составом процесс заживления ускорит твой. Мазь Соловисар. Обезболивающее действие при боли в мышцах и суставах. Соловисар.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
14: Дорогой, а что это ты напеваешь?
13: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
14: О, нам давно нужна зимняя резина.
13: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
15: Шины, диски куплю.
16: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
17: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
18: РБ Украина 124 77 00 47 19 19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
5: продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года. Для лиц старше 18 лет.
17: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Осень становится ярче благодаря таким песням. Евгений Кемеровский только что на радио «Шансон». Друзья, городские встречи продолжаются.
1: Добрый вечер, наши дорогие новые постоянные радиослушатели. Мы сегодня обсуждаем тему безопасности, безопасного обращения с соцсетями. Как вы разрешаете своим детям все, не ограничиваете их или наоборот. Ну, вот эту тему мы обсуждали. И что касается взрослых людей, не залипаете ли вы там сами, тем самым детям показывая, ну, в общем-то, может быть, не самый лучший пример. Николай Шунков из Читы продолжает свой монолог. Сегодня я соцсети использую чаще всего для творчества. Ну, слушайте, молодец. Очень много фотографирую, снимаю видео ВКонтакте. Во ВКонтакте у себя на странице часто делаю заметки о развитии радиовещания в Чите и Забайкальском крае. Вот за это отдельное спасибо.
0: Да, спасибо, да, да.
1: Да, да. Шансон не забываю написать про любимые радиошансоны в день рождения радиостанции. Николай, да вот вы наше все уже становитесь.
0: Не ограничиваем. Не только да, 15 августа, на другие дни.
1: Вот, понимаете, для чего можно использовать соцсети-то? Да, как говорится, эту бы энергию, да в мирных целях. Но мы так поняли, что все-таки в основном наши радиослушатели детям доверяют, но страдают от обилия и засилия чатов разнообразных. Да?
0: Ой, ну с детьми надо дружить, друзья. Вы как-то уверен в этом разберетесь и без нас, хотя...
1: Золотые слова, Ром, между прочим.
0: Ну а что, стараемся. Скоро здесь появится Рита Виноградова. Мы прощаемся и желаем вам всего доброго. Юлия Степанова.
1: Роман Шахов. И группа «Сентябрь».

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
3: 1 января в России снова повысят утиль сбора. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В России до сих пор не запустили массовое производство биоэтанола. Добавка должна помочь нефтяникам увеличить выпуск высокооктановых марок бензина и сгладить дефицит. Ее активно используют при производстве бензина, например, в Бразилии и США. Плюс биоэтанола в том, что его делают из зерна. Проблем с сырьем в России нет. Но есть другие препятствия. В первую очередь, жесткое регулирование оборота спирта. Есть риск, что под видом биоэтанола начнут выпускать спирт для нелегального производства алкоголя. 1 января в России снова повысит утильсбор. В Ассоциации российские автодилеры из-за этого ждут снижения продаж автомобилей в начале следующего года. Мера не новая. Это очередной этап индексации. Государство будет последовательно повышать утильсбор до 2030 года. Ставки вырастут до 20%. Цена конкретных моделей изменится по-разному. Зависит от мощности, типа двигателя и других факторов. Если планируете покупку импортного автомобиля, это лучше сделать до Нового года. Появились новые подробности по будущему северному обходу Новороссийска. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что трассу построят по государственно-частному партнерству. То есть трасса может оказаться платной. Но пока решение на этот счет не принято. Конкретную финансовую модель будут обсуждать позднее. Напомним, Новороссийск находится примерно на полпути между Анапой и Геленджиком. Сейчас транзитный трафик идет прямо через город. Из-за этого летом на дорогах скапливаются огромные пробки. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Дорожные новости.
2: Спонсор программы – магазин автозапчастей для иномарок «Карел Авто».
4: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
5: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
6: Радио «Шансон». Для лиц старше 18.

0: 20 часов Костомукша.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет. Новости.
2: Добрый день, с новостями у микрофона Даниил Бриллиантов. Загранпаспорта россиян изменится с нового года. С 1 января из документа исчезнет графа «личный код». Кроме того, в него больше не будут вписывать данные о детях. Графа «личный код» должна была содержать идентификационный номер человека, который планировалось включить в регистр персональных данных. Однако систему так и не разработали. Поэтому графа осталась пустой как во внутреннем паспорте, так и в заграничном. С 2027 года из документа ее уберут. С 1 января в загранпаспорта перестанут вписывать и данные о детях. В МВД отметили, что ранее выданные паспорта с отметкой о детях сохранят юридическую силу вплоть до окончания срока действия документа. Дорожники отчитались о ремонте проблемной трассы. На участке с 23 по 26 километр дороги Колла-Колевала-Лонка работы завершены. Здесь появился новый асфальт, нанесена разметка, установлены дорожные знаки. Работы продолжаются сейчас на втором участке с 0 по 23 километр. Там уже сделаны 16 километров асфальта, идет отсыпка основания. Напомню, эта дорога входит в опорную сеть страны и связывает два района – Колевалу и Кемский округ. Ремонт этой дороги ведется поэтапно с 2022 года. Она имеет важное социальное значение, по ней курсирует школьный автобус, а жители добираются до больниц и на работу. В Костомукше новый невролог. В межрайонной больнице номер 1 приступил к работе молодой специалист Дмитрий Сергеевич Магилатов. Дмитрий Сергеевич родился и вырос в Костомукше. После школы уехал на учебу в Санкт-Петербург. В 2026 году специалист окончил ординатуру и вернулся в Костомукшу. Причем решение работать здесь он принял еще во время обучения. Возможность оставаться в Санкт-Петербурге врач не рассматривал. Сегодня Дмитрий Сергеевич работает в неврологическом отделении нашей больницы. Он планирует продолжать и свое профессиональное развитие. Пропавшую в лесу женщину искали несколько суток. Кемские спасатели успешно завершили поиски. Пожилая жительница Муизерского района 19 сентября ушла за грибами в лес, расположенный в 6 километрах от поселка Волома. Поиски, организованные местным населением, не дали результатов. 20 сентября жители обратились за помощью к профессиональным спасателям. В результате пропавшая была обнаружена на расстоянии 10-15 километров от последнего известного места связи. Медицинская помощь в тот момент ей не понадобилась. Женщину благополучно вывели из леса и проводили до дома. Сейчас она в больнице. Состояние удовлетворительное, отмечают спасатели. Далее прогноз погоды. Спонсор – Центр строительных услуг и магазин «Контур» на Октябрьской, 12. Магазин «Контур» предлагает широкий ассортимент инженерной сантехники, товары для отопления, водоснабжения и канализации. Здесь помогут сделать правильный выбор, проконсультируют и поделятся актуальными контактами сантехников в Костомукше. Центр строительных услуг и магазин «Контур» работают для вас ежедневно. На Октябрьской, дом 12. Телефон плюс 7-995-554-74-18. Сегодня в Костомукше пасмурно и дождливо. Ветер восточный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха 12-14 градусов тепла. К этому часу у меня все новости. Желаю всем хорошего дня.
0: Радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.
3: Люблю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах. Хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

воском. Я не в силах промолчать, совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господь.

Вечер четверга встречаем вместе. Компания «Радио Шансон» и я. Меня зовут Рита Виноградова. Любопытно то, что в моменте становится и темно, и холодно. А в голове одна мысль – все, хочу домой. И вы заметили, что осенью еще и спать хочется больше. Причем вроде день был обычный, ничего особенного не делал. А к вечеру уже такое ощущение, будто разгружал вагоны. Ученые объясняют, это довольно просто. Меняется световой день, солнце становится меньше, и наш организм постепенно подстраивается под новый сезон. Ну что, лето закончилось, пора сбавлять обороты. Так что если сегодня вам хочется домой, в тепло поужинать, пораньше лечь спать – вы не одни. Все нормально. А Марракеш продолжит наш вечер.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Было клёво той весной.
1: А россиянки по-разному воспринимают понятие женской красоты. Например, 18% участниц отмечают, что красота подразумевает под собой гармонию внешнего вида и внутренних качеств. 13% девушек относят к этому понятию внешний образ, 8% ухоженность среди других качеств, доброжелательность, индивидуальность, умение подбирать образы и подчеркивать красоту с помощью макияжа, а еще уверенность в себе. Я считаю, что женщина сияет, когда любима, довольна, еще добавить порцию счастья, пожалуйста. И, конечно, хорошей музыки. Настасья Самбурская, «Безответная», прямо сейчас.

пройдет еще год, и опять за окошком весна. Мы проснемся с тобою под звуки весенней капели.

0: Неповторимая душевная Катя, огонек, ветер с севера. Сегодня, напомню, 24 сентября. А осень – это еще и время урожая. Ну, не только в прямом смысле, когда собирают яблоки, овощи и все, что выросло за лето. А есть в этом хороший символ. Иногда полезно остановиться, посмотреть, что мы сами успели вырастить за этот год. Какие отношения сохранили, что получилось, кого-то встретили, может быть, с кем-то расстались. Такое тоже бывает. А мы продолжаем идти дальше. Евгений Григорьев, «Обожгла любовь».
1: Я хочу у лукоморья

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, Тверской, Покупатовский, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+.
6: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
7: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
6: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
7: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
6: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
7: Только пипедастр с собой захвати.
8: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Удерживаем любовь и продолжаем наш уютный вечер каждому, кто на волне радио «Шансон». Больше гармонии и спокойствия. Кстати, приглашаю добавить настроение. Сделаем это обязательно с вашим участием. Программа «Только для вас» стартует в начале следующего. Не пропустите. А пока полетаем вместе с Марком Бартоном. Музыки много, «Шансон» один.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105,5 FM для лиц старше 18 лет.
1: Приветствую слушателей на волне бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю каждому продуктивного дня под хиты на любимой волне.
2: Я не вижу.

Друзья, вы из тех, кто в отпуске по-настоящему отдыхает? Или из тех, кто одной рукой держит коктейль, а другой чекает рабочие чаты? Ловите печальную статистику. Половина граждан так и не может полностью выключить режим сотрудник месяца. Только четверть счастливчиков реально забивают на все и наслаждаются отдыхом. Остальные либо нервно мониторят мессенджеры, либо вообще срывают отпуска, потому что горит проект. Главная причина этого стресса – наше дикое желание все контролировать. А другая четверть опрошенных просто боится, что босс расстроится, если они уйдут в офлайн. Но психологи бьют тревогу. Если вы не даете себе выдохнуть в отпуске, то выгорание накроет вас быстрее, чем вы успеете распаковать чемоданы. Выбрасывайте телефон в море, ну или отложите его в карман. Работа подождет, а вот ментальное здоровье – нет. Начинаем жить по-настоящему вот прямо с этого момента.

Каждый рабочий день – это большое или маленькое испытание. А никто не говорил, что будет легко. Все зависит от того, как ты к этому относишься. Не слушайте тех, кто подбадривает вас словами. Ну что теперь, плакать или что-то подобное? Не стесняйтесь своих мыслей и чувств. Живите по заповедям черепахи Тортилы из «Приключений Буратино». Никогда не знай покоя. Плачь и смейся не впопад. Я сама была такой 300 лет тому назад. Конец цитаты.

0: отвези меня, родной. Я, как ветерок, сегодня вольный. Пусть стучат копыта дробью по мостовой. Да не хлещи коня, ему же больно.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: От мелодии к действиям, которые не могут ждать до завтра. Говорят, чтобы сделать важный звонок, который ты откладываешь до лучших времен, нужно приложить немало усилий или необходим знак. А что бы вы сказали себе, например, 10 лет назад? Позвонили бы себе в прошлое и поговорили. Мне кажется, просто невероятная ситуация. Подумайте об этом, и жизнь начнет меняться в лучшую сторону под любимые хиты на правильной волне.

Сколько бы ни было мыслей в твоей голове, помни, важно делать паузы и просто ни о чем не думать. Это помогает отвлечься. А чтобы не забыть важное, записывай в бумажный ежедневник или в телефон. Расставляй приоритеты по выполнению задач, и будет в жизни успех под музыку на дорогих сердцу радиоволнах.

Новости прилетели. Оказывается, мошенники начали использовать очередную легенду. Теперь они обзванивают людей, представляясь сотрудниками коммунальных служб и энергокомпаний. Выманивают код доступа к госуслугам, обещая перерасчет платежей за ЖКУ или скидку на их оплату. По информации от собеседника газеты, минимальные потери пострадавших начинаются от 250 тысяч рублей. При этом ущерб некоторых исчисляется миллионами. Пожалуйста, никогда и никому не сообщайте пароли, цифры из СМС и другую важную информацию.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Работа и, конечно, сон забирают львиную долю времени. Для досуга остаются считанные часы. А о музыкальной компании позаботится любимое радио.

От громкости города к фантазиям. Классно, например, в теплую погоду рассуждать о дожде. Или в дождливую о солнце. Что-то есть необыкновенное в дожде. Казалось бы, что тут такого? Просто город принимает душ. Но столько романтики рождается, когда наблюдаешь за осадками из окна автомобиля или помещения. А когда сам оказываешься под дождем, запас приятной меланхолии моментально расходуется под хиты на любимой волне. Что касается солнца, то тут все давно сказано. Солнце нам жить и строить помогает.

бывают в жизни такие ситуации, которые вызывают человеческое удивление и одновременно самые противоречивые чувства. Смех сквозь слезы или ситуация, когда было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Поэтому в предлагаемых обстоятельствах держим себя в руках. Где наша не пропадала? Наша пропадала везде. Шутка.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Знакомые мелодии рано или поздно вернутся, а пока вот это. Оказывается, две трети россиян заявили, что сталкивались с попытками мошенников похитить их аккаунты в интернете. 66% респондентов сталкивались с атаками в соцсетях. 35% участников опроса назвали объектом атаки личную электронную почту. У почти трети респондентов пытались взломать банковские приложения. У 12% украсть данные мессенджеров. Эксперты по информационной безопасности отмечают, чаще всего доступ к аккаунтам мошенники получают благодаря утечкам на сторонних ресурсах. Будьте внимательны!

Общение – это прекрасно. Спрашиваю в соцсетях у одной хорошей знакомой. Что у нее нового? Отвечает. Плюс 7 лишних килограммов. Далее смайлики. А что у вас нового? Надеюсь, есть чем похвастаться в хорошем смысле этого слова.

В эфире снова «Мысли вслух». А жизнь — это по-прежнему то, что происходит с нами, пока мы строим наполеоновские планы. Поэтому наряду с планированием нужно успевать жить. Ведь, как говорится, хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Больше действий, изменений к лучшему и развития каждому из нас. Все получится, если постараться.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Недавно разговаривал с таксистом, и оказалось, что он плохо умеет читать. Закончил всего 3 класса. Спрашиваю, а как вы пользуетесь навигатором? Отвечает, что знает город как свои 5 пальцев в правой руке. Необычно, конечно, что случается такое в нынешнее время. Я раньше думал, что привычка читать и быстро находить нужную информацию – важнейший навык для современного человека. Но, как оказалось, это не точно.

от музыкальных произведений к народной мудрости или устойчивым выражениям. Мы ведь помним, что на обиженных воду возят. Это выражение появилось во времена правления Петра I, когда еще не было городских водопроводов, и живительную влагу населению доставляли в бочках. Уличенного в продаже воды водовоза вместо лошади запрягали в телегу с бочкой, и он должен был целый день возить эту воду по городу. Естественно, водовозы крайне огорчались, поскольку это был тяжелый физический труд. Отсюда и пошло выражение «на обиженных воду возят».

0: всех благодарю за проведенное со мной время. Меня зовут Дима Казанцев. Желаю вам оптимизма и хорошего настроения в нашей компании. До скорого. Пока-пока.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM для лиц старше 18 лет.

пошли удачу. Пошли удачу. Пошли удачу нам, нам, нам. А ты знаешь, что солнце бродяг?

0: нашли удачу нам.
1: Начинаем новый музыкальный на радио «Шансон» с группой «Бумер» и пожеланием удачи. А у нас впереди еще одна красивая осенняя история. 26 сентября ожидается полнолуние. Его называют урожайной луной. Традиционное название полной луны, связанное с сезоном сбора урожая. Так что в ближайшие вечера можно иногда поднимать глаза от телефона и смотреть вверх. Возможно, там будет гораздо интереснее. А сейчас смотрим в сторону музыки, которая вдохновляет. Михаил Шуфутинский «Последний полет».
2: Небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Бродяга, ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

0: А душевной музыки, подходящей под любое настроение, с каждым днем становится все больше и больше. И хочется напомнить, что радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон 1» для лиц старше 18 лет.
1: Когда

0: чем вчера.
1: А какая особенная атмосфера, когда ожидаешь какой-то праздник? У нас, конечно, не свадьба, а масштабный праздник. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансон и новые звезды душевного жанра: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров и многие другие. Вас ждет несколько часов любимой музыки, возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Выбирай.
6: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Маячок такси напоминают мне, когда он чешет пункты населенные, особенно при звездах.

может быть, сегодня станем парой, крадущихся по лезвию ножа. Твой счетчик мертв, все чувства поистрачены, с них сдачи не дождешься, не проси.

На этой музыкальной ноте я завершаю свой эфир на сегодня и знакомым маршрутом отправляюсь в прохладный, темный, осенний вечер. Но знаете, есть вещи, которым погода совершенно не указ. Например, ощущение, что где-то есть люди, которых вы любите, а они любят вас. Это, наверное, и есть настоящее тепло. Не градусы, не батареи, а люди, которые каким-то образом делают нашу жизнь лучше. Спасибо, что сегодня были рядом здесь, на волне радио «Шансон». С вами была Рита Виноградова. Пока-пока.

дороге вечности печаль со мной. Кто влюбился, те, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

любовью со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

молчание ручья. Твой голос, музыка души, и губ твоих тепло меня всегда согреет. С тех пор, как встретились глаза, с тех пор, как я тебе сказал слова любви.

точнее просто нет. В глазах сияет.

0: Реклама. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай.
3: Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Здравствуй, Коля, милый мой, друг мой ненаглядный. Во первых строках письма шлю тебе привет. Вот приедешь ты, боюсь, занятой, нарядный, не заглянешь и домой, сразу в сельсовет. Как уехал ты, я в крик, бабы прибежали. Ой, разлуки, говорят, ей не перенесть. Так скучала за тобой, что меня держали. Хоть причины не скучать, очень даже есть. Тут вон Пашка приходил, кум твой окаянный. Еле-еле не далась, даже час дрожу. Он 3 дня уж почитай, ходит злой и пьяный. Перед тем, как приставать, пьет для куражу. Ты, болтают, получил премию большую.

сильней, нежели чем он. Ты приснился мне больной, пьяный, злой, угрюмый. Если думаешь чего, так не мучь себя. С агрономом я прошлась, только ты не думай. Говорили мы весь час только про тебя.

Женщин говорит больше, чем мужчин. Ты уж, Коля, там не пей, потерпи до дому. Дома можешь хоть чего, можешь хоть в запой. Мне не надо никого, даже агронома. Хоть культурный человек не сравнить с тобой. Наш амбар в дожди течет, прохудился верно. Без тебя не в моготу, кто создаст уют? Хоть какой, но приезжай, жду тебя безмерно. Если можешь, напиши, что там продают.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить. Выбирай. Выбирай. Выбирай.
2: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Был Андрюха нормальным мужчиной, и не дурак был пожрать и поддать. Правда, женщин пугал матерщиной, что не фраза, то мать-перемать. Но Андрюхина злая супруга упросила злодеев врачей закодировать лучшего друга от исконно российских речей. Поначалу тот просто ржал, матерком врачей обижал, думал, это все не всерьез, но попал дурак под наркоз. Забегаю под вечер к Андрюхе, жажда мучит и в горле горчит. Выставляю бутыль бормотухи, а Андрюха как рыба молчит. И такой он тоскливый и квелый, будто я ему пепси даю. Ты чего, говорю, не веселый, доставай стаканы, мать твою. Андрюха друг подскочил и такое вдруг отмочил. Еще раз придешь с матюгом, я тебя, кричит, утюгом. Это что же такое, ребята, кто позволил средь белого дня этим извергам в белых халатах

не выносит исконную речь. Если ты к нему с матерком, он в ответ тебя кулаком. Если ты его матюгом, он в ответ тебя утюгом.

Я собрал пацанов возле дома. Выручайте, на курево дам. И Андрюху те за два приема обучили не нашим словам. Пьет Андрюха теперь

0: факт. Между тем кончается год, прекращает действовать код. Друг решил супругу простить, но врачей утюгом угостить. И завидую тем врачам, плохо спится им по ночам. Ибо справиться с матюгом много легче, чем с утюгом.
1: На радио «Шансон» реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
2: ОРВБ, Украина, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

щедро дается все в равных долях. Просто стать человеком реально, и шансы равны. И росли во дворах мы, а не в социальных сетях.

нацисты, а мы всему миру беда. И что если б не мы, то баварское пили сейчас. Это мы, говорят, захватили Европу тогда. А Нюрнбергский процесс — ерунда, и он им не указ. У них чешутся руки, но с нами нельзя воевать. Неужели умом это трудно понять до сих пор? Для чего вы, козлы, воскресили Бандеру опять, подписав этим самым?

расставит со временем все по законным местам. Не позволит и память людская историю вспять.

И нас по свету ветерки, но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Мы друг другу квасили носы, но потом мирились каждый раз. Мы в полях бродили до росы,

нас по свету ветерки, но лихие наши юности года мы не вычеркнем из жизни никогда. Было все и в июге и дожди, первый класс и первая любовь, а плохого не помнится почти. Вспоминать добро не хватит слов. Где ж сегодня вы, мои друзья?

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай.
6: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Мне тебя не хватает очень, грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа томится. Как постыло в толпе мелькают равнодушных прохожих лица. Ты приедешь, и туманное утро не успеет спрятать слезы рассвета.

Мне тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает очень.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

говорил мне друг Мишка, что у ей есть сберкнижка. Быть не может, наш артист не богат.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Выбирай. Выбирай.
4: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
7: Старый художник сидит у огня, на сердце его порывы. Порвана жизнь.

осень ошалелая, нежная и горькая, кончилась свидание.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: РБВ, Украина, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
3: О, нам давно нужна зимняя резина.
2: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле... Если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
10: Выбирай.
11: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ-10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

и цветы. Я целовал глаза твои большие, на них морщинки первые легли. Я в жизни не встречал еще такие, которые с ума меня свели.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
2: ООО «РББ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Нагадала мне цыганка жизнь приличную вполне. Не взяла меня таганка, не бывал я на войне. Впрочем, прошлое не троньте, мне прошедшего не жаль. Бился я на личном фронте и

папиросы в тесном портсигаре. Хранила жизнь спрессованные дни. Нет, я не жил, я жизнь играл в ударе. И сами жглись, как папиросочки они. Окурок, мой дружок,

И вслед за ней вдруг ветер, завывая, курил со мной, пуская дым в аквамарин. Окурок, мой дружок,

след ее простыл за синим долом. Но в чем беда? Лишь портсигар открыть. В нем папиросы дни, и он их полон. Мне так хотелось все их разом раскурить.

Девочка где-то плывет. Степь светит огнями ночь, звезды над нами горят.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро – всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
8: Выбирай. Выбирай. Выбирай.
9: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: место тем врагу.
1: Радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.